Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM. DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, салютище, ди стадион, и снова не седая ночь, а вторник. Продолжается матч, ты против рабочей недели. Счет пока 5-0 в пользу вторника, но мы тебя поддержим и доведем до победы с помощью шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Агбалао Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон, симметрично, ты зиба, отлично зиба. Выглядишь. Хочу тебе сказать, зиба Зибочка, за рекомендацию, кинорекомендацию, которую ты давал нам недавно в эфире. Так. Это фильм со странным названием «Следствие ведут овечки».
0: Я тебе же говорю, что название угарное, но фильм так годный получился.
1: «Следствие ведут овечки» — это действительно фильм для всей семьи.
0: Да.
1: С очень какими-то правильными мыслями.
0: А, устой, значит, да?
1: Да, и детям показывать сложные вещи вот в таком формате, в котором показывают в этом фильме. Кроме того, там юмор, какая-то доброта.
0: Просто, да, все так сложилось, хотя, ну, то есть там небольшая трагедия случилась, но все равно это, ну, ничего не испортило.
1: Да, но вопрос в другом. Я думаю, что теперь этот фильм я буду периодически пересматривать, слишком уж он теплый, и когда мне будет грустно и одиноко, я его включу. Есть у тебя фильмы, которые ты регулярно пересматриваешь?
0: Вау, это у меня «Поездка в Америку», Эдди Мерфи, первая часть, да, потому что, ну, просто родители смотрели, то есть показывали, когда я был маленьким, и, соответственно, каждый раз вот я уже раз, наверное, 10 пересматривал.
1: Ну, 10 — это даже мало. У меня есть фильмы, которые я пересматриваю раз в год стабильно.
0: Вау!
1: Вот у меня есть эта потребность.
0: Учитывая то, что тебе как бы 18 лет всего лишь. 18 раз посмотрела, я пересмотрела.
1: Получается. Так, а тебе получается сколько из того же расчета? У меня «Ешь, молись, люби» регулярно смотрю.
0: Ну, кстати, «Ladies» очень нравится этот фильм. Вот. Ну, парни, наверное, просто так, ну,
1: это кино-гимн девчонок.
0: Да, скорее всего, да. Просто мы не хотим на гендерные этот, на основе там всех разделить, но, по-моему, этот фильм больше девчонки любят.
1: Всем кинонотам сообщаем. Мы получаем уже заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом можно отметиться. А как тебя зовут, где ты живешь и кого будем будить?
0: Угу. И запомнили, да? То есть фильм называется «Не следствие ведет Овечкин»,
1: Александр.
0: А следствие, да, ведут овечки. Да, позитивный семейный кинчик.
1: Ну, вам чё, понравится.
0: Да, мы же всегда вообще сияем эндорфини, дофамини, серотонини. Еще.
1: Главное, не кортизолы.
0: Да, да, кортизол вообще получает красную карточку здесь. Так что оставайся с нами, через одну песню мы начнем пробушку.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы готовы устраивать пробушку всем тем, за кого попросили. Группа ВКонтакте под последним постом. Можно отметиться, как тебя зовут, где ты живешь и кого, как думаешь, стоит разбудить. То же самое делают в наших мессенджерах.
2: Сейчас найдем того, кого заказали. Так, по-хорошему. Павел пишет: «Привет, разбудите моего пса Микки. Ему пора гулять, а он дрыхнет».
1: Микки.
2: Хозяин, ты радуешься, это вообще-то все дрыхнет пес. Но наоборот, почему? Часто бывает, что пес именно будет хозяина. Пошли гулять.
1: Гулять.
2: Смотришь, время 3 ночи.
1: Нет, я же не знакома, но, ребят, вы, собачники, крепитесь.
2: А, у тебя же дома...
1: У меня же нет собаки.
2: А, и не было никогда, да?
1: Ну, в деревне вот были печки в будке, которые жили на улице.
2: А, общая собака на всю деревню,
1: общая собака
2: деревню, да?
1: На всю деревню. Именно так. В каждой деревне есть общая собака.
2: Кстати, вот у нас есть пословица африканская, что если детей воспитывает вся деревня. Вот так говорят.
1: Хорошая.
2: То есть, если ты видишь, что чужой ребенок делает что-то нехорошее, ты тоже должен именно...
1: Принимать участие.
2: Да, принимать участие.
1: В плохом. Присоединиться к нему.
2: Ладно, погнали. Будем. Но сегодня поможет разбудить пса. Микки, диктатор Килиан Мбаппе. Он сегодня же играет ночью.
1: Да, вот. Испания, Франция.
2: За кого будешь болеть?
1: Смеешься, Франция, конечно.
2: А, за Олисе, точно, да. А наша Настя будет болеть за кого? За Испанию.
1: О, ну, серьезно?
2: Да. Так, завтра посмотрим, кто больше плакать будет. Погнали. Микки, просыпайся быстро. И дай честь.

0: Мбаппе диктатору, лучше не перечить, Микки, иди гулять.
1: А если он вдруг обрусит, будет Кирилл Мбаппов.
0: Это мы уже выясняли. Доброе утро, Катюша и Саймон. Разбудите, пожалуйста, моего мужа Пашу. Ему сегодня шить автосиденье и руль. Башкортостан, Нефтекамск.
1: Я уважаю этих людей вообще. У них кропотливая, крутая работа вообще.
0: А, это не хобби? Это именно работа?
1: Нет, это... Катя, это вообще даже не быстро. Это плод... Ну, до недели, может, и вообще один заказ длится. Да, они именно перепрошивают внутри машины сиденья, все перепрошивают.
0: Ну, тогда легкого, рабочего.
1: Да, Паш, красавцы вообще. Респект. Ну, слушай, погнали.
0: Испания, Франция. Ой, наоборот, Франция, Испания. Да, Настя? Надо поспорить на что-то. Я вот уверена, Франция выиграет.
1: Ну, не торопись. Испания тоже не подарок. Или как?
0: Да, не в том-то и дело, вообще не подарок.
1: Ну, хорошо играет, так что посмотрим завтра, кто в нашем коллективе будет плакать. Так, что у тебя из сообщений?
0: Доброе утро, Катя и Саймон. Обожаю ваше шоу. Разбудите мою кошку. Теперь кошка. А то она не хочет со мной играть. Арина из Прокопьевска пишет.
1: О, ну, так, у собака уже была, теперь Ляйсан пишет. Доброе утро, разбудилники. У моего сына сегодня день рождения. Ему 15 лет. Зовут Айка. Город Казан. Поздравьте от души, пожалуйста. Ну, сделаем от души, конечно. Блин, не та песня играет, конечно, на фоне, какая была. Так, с днем рождения, Айка. С днем рождения, Айка. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Айка.
0: С днем рождения.
1: Короче. Go, Айка. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Поехали.

0: Это Айка гуляет. Давай, бро. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай.
1: У-ху-ху. Танцуют все. Танцуют все. Танцуют все.
2: У меня тот же самый призыв. Давай-давай, слова оставляй. В группе ВКонтакте под последним постом в наших мессенджерах. Любые рандомные слова ждем, потому что у нас впереди игра «Наушники челлендж». И Саймон будет по моим губам пытаться догадаться, что я имею в виду, какое слово озвучиваю, потому что слышать меня не будет. На игру одна минута. На чьем слове остановимся, тот победил, тому отдадим фирменный мерч от Радио Дефа.
3: Оу, я. Так что каждые по 10 слов. Вот так увеличивается шанс победить и взять крутой мерч от Радио Дефа. Зиба-зиба, забыли. Внимание, это шоу «Разбудильники». Включи. Тусов.

0: на радио DFM.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ 30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемии.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Оле, оле, оле, оле. Здорово, ди люди. Вчера не было футбола, поэтому мы сегодня выспалачи. Это солнечно-витамин Ди шоу
2: Разбудильники.
1: Она уже знает, кто сегодня победит в матче Франция-Испания, но пока молчит. Наша мема-олисы, точнее, Катя Бодрова.
2: И местный Мбаппе, диджей Саймон.
1: Килиан Метарор. Так, а сейчас мемоскоп, прогнозы, которые доставляют надежду быстрее курьера.
2: Сегодня звезды расскажут какое-то выражение.
1: В смысле? Типа выражение изо рта?
2: Типа пословицы.
1: Ага, в этом плане.
2: Ну не пословицы, да, именно выражение.
1: Поговорка, афоризм и так далее, да? Ладно, овны.
2: Витать в облаках. Сегодня вы про мечты, фантазии и легкое отрывание от реальности.
1: Витать в облаках, белогривые львы.
2: Лошадки.
1: Лошадки, да, точно. Да, тельцы.
2: Не как у всех. Ваши идеи настолько инновационные, что доходят не до всех. Потерпите, и позже их оценят по достоинству.
1: Но мне ушки не как у всех, поэтому ничего не доходит, да? Как говорится, близнецы.
2: Без сучка, без задоринки. Будьте готовы увидеть себя на доске «Лучший сотрудник месяца».
1: What? Без?
2: Сучка.
1: Is that...
2: Это прилично.
1: А? Это не женская собака?
2: Нет. Понятно. Сучок это такой... Это такое... Ну, на дереве. Веточка.
1: А, что-то растет, как коротко и ясно, да? Понятно. Раки.
2: С ветерком. Сегодня вы спонтанность, дорога и планы на ходу.
1: Окей, львы.
2: Праздник живота. Звезды говорят, что судьба подарила вам идеальный обмен веществ. Сегодня можете позволить себе читмил.
1: Угу. После праздника живота идет танец живота. Так, львы.
2: Были, да?
1: Значит, девы.
2: Золотая середина. Сегодня вы баланс, компромисс и вечная. Давайте успокоимся.
1: Почему нет серебряной середины вообще? Только золотой. Почему? Весы.
2: Комар носа не подточит. Сегодня вы идеальны во всем. Придраться невозможно, хоть и очень хочется.
1: Комар нос не подточит. Прикольно. Вау, а что точит-то? Интересно. Скорпионы.
2: На вес золота. День, когда вашего общества хотят все. Просыпайтесь с короной на голове и не снимайте ее до самого вечера.
1: Угу. Стрелцы.
2: Душа нараспашку. Сегодня вы открытые, уязвимые и очень настоящие. Окружите себя теми, кто видит в этом силу, а не слабость.
1: Да, без фейков, да. Козероги.
2: И нашим, и вашим. Ваша суперспособность сегодня угождать всем. Но важно не забывать и про свои потребности.
1: Разве не наши, не ваши говорят? Обычно. Кто остается-то у нас в водоле?
2: Как сыр в масле. Сегодня вы комфорт, стабильность и нежелание что-то менять.
1: Дальше рыбы.
2: С места в карьер. Не успели проснуться, как уже включились во все рабочие чаты. День максимальной эффективности.
1: Теперь с минусами, да?
2: Не сегодня. Такое выражение.
1: Ой, не сегодня, да, есть такая пословица, да. Ну что ж, минус-то, да, завтра. Если, а завтра скажем до завтра. А потом до отпусков. Так, это был шоу «Разбудилники». Мемоскоп для всех, для позитива. Зиба-зиба. Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
3: Вернем на

мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 30.

0: 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Радирска. Панель за 2025 год.
3: В ленте.
4: И вот она, опасная ситуация.
5: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
12: «Корона».

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив, 2026 года выпуска.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Нет трек», где Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета максимально активно. И для меня всегда сюрприз, что мы услышим. Что мы услышим?
3: «Нет трек» этой недели — это трекан, который захватил соцсети и клубы. Это «Decision is red card». Перевод — решение «красная карточка». Во время матча США и Парагвай сальвадорский судья Иван Бартон объявил и показал красную карточку игроку за то, что тот прикрыл рот во время спора с другим футболистом. Mm-hmm. То есть сейчас теперь такого нельзя делать. Если хочешь кого-то послать, но далеко и надолго, то есть нельзя прикрывать рот. Говори как есть.
2: Так это в рамках, наоборот, он хотел оставаться в рамках приличия, наверное.
3: Не, ну да, нельзя прикрывать рот теперь. Очень да, странно. Сразу красная карточка. Ну и этот момент сразу завирусился. Слушаем вот это строгий, вот невозмутимый голос этого судья.
4: After view, number 10, Paraguay, cover his mind, decision is red card.
3: Перевод. После просмотра эпизода номер 10 Парагвай прикрывал рот. Решение красная карточка.
2: Вот так. А кто он в национальности?
3: Он из Сальвадора. After review. И этот голос наложили. То есть куда бы ни, куда ни лень.
2: Ой, ощущение, что это мать с тобой разговаривает
3: да?
2: после собрания.
3: Да, наложили везде. Вот сейчас версия, которая завирусилась, это которую наложили на мощный бит в стиле EDM и техно. И трек, да, сейчас уже вообще разлетел. Он называется T-Score Red Card. Слушаем и обсудим.
4: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
3: Да? Ваше мясо.
2: Иван Батон.

0: Они добавили. That's my final call. Get off the ground now. Don't think I will ever change my mind. After you, number 10. Парагвай, cover his mouth. This mission is red card. Вообще мясо, да?
1: Вообще, какой кайф.
0: Вот этот трек сейчас уже рвет в клубе вообще.
1: Ну это все, это новый скутер.
0: Да. This mission is red card.
1: Иван... О чем рыба?
0: Иван Батон.
1: Ты сам его так назвал.
0: Оговорился просто так.
1: Иван Бартон.
0: Бартон, да.
1: Ой. Иван Бартон.
0: А ты представь себе, да, то есть тайком от папы, да, ночью подкрался в клуб и неожиданно услышишь его голос, то есть из колонок крещение, красная карточка.
1: Денсишь под голос отца. Интересно. Слушай, потрясающе, я не слышал, я забираю себе в сохраненке какой-нибудь видосик жесткий, наложу. Ну, музыку.
2: After view. Number 10. Far away. Cover his mind. Decision is record.
0: Спасибо за внимание.

0: И погромче. Good morning, мир. У меня все, короче.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: будильники на радио DFM. Бум! Шакалака! Алоха! Ди-сборная, в которую входит каждый наш слушатель. Пока спорят, победит ли сегодня багет или хамон в матче Франция-Испания, мы приглашаем тебя в пуэр-кофейное шоу «Разбудильники».
1: Здесь все-таки багет, Катя Бодрова.
0: Ну, я все-таки тоже багет, Саймон Черный Перец.
1: А хамон кому?
0: Хамон — это наш линейный продюсер Настя, да, вот.
1: Распределились. У меня вопрос. А как давно футбольным арбитрам дали слово? Ну, в смысле, что они теперь говорят на поле?
0: Так, до того, как я отвечу на этот вопрос, я лучше поставлю соответствующую...
1: У меня песня.
0: Да, у меня...
1: Отвечу песню.
0: У меня песня. Во!
1: Во! Хорошо.
0: Так, вопрос. Как давно им дали слово?
1: Да.
0: Ну, ты объясни.
1: Арбитрам слова не давали раньше.
0: Раньше не давали, то есть чтобы на громкоговоритель он объяснял свое решение, да? Но чемпионат мира, это впервые это происходит.
1: На чемпионате, но в России я уже видела матч клубов, когда судьи выходили и объявляли что-то. Насколько я понимаю, за 4 года до предыдущего чемпионата...
0: Тестировали, да?
1: Да, тестировали эту историю. Впервые на международном уровне это произошло в феврале 23-го года. А в 24-м году эту практику полноценно ввели в России.
0: То есть в России уже как 2 с лишним, да, лет идет, да?
1: Получается так. Ну, это повод, понимаешь, теперь создание треков, которые мы слушали, например, в предыдущем часе.
0: Авторевью. Вот этот, это голос Иван Бартон, или, ну, мы оговорился, Батон, теперь вот его называют.
1: Для нас он Иван Батон.
0: Да, салвадорский, да, вот судья, вот смотрите.
2: Авторевью. Номер 10, Парагвай, cover his mind, decision is red card.
1: Ну, красиво же.
0: Ну, красиво, но проблема в чем? Половина из них не знает английский язык, а FIFA заставляет именно объяснять свое решение на английском. И тот неловкий момент, когда человек соврал у себя в резюме.
1: Знание английского.
0: Вообще, матч...
1: Идеальный.
0: ЮАР, Мексика. Где он начал объяснять на очень корявом английском. Ребята, почему он дает красную карточку? И все игроки стояли, на него смотрели, как будто он с Марса приехал. Ты что говоришь?
1: Собрал в резюме, это правда,
0: да,
1: так.
0: Да, никто ничего не понимает, половина что говорят, но большинство из этих судей, но смешно.
1: Ждем на русском заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, твой город и кого хочешь разбудить. То же самое делай в наших мессенджерах.
0: Да, нашим слушателям никогда не даем red card. Красная карточка. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Надеюсь, на четком русском языке говорим. И всем понятно. Вернемся через одну песню. Let's go!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Опять тебя разнесло до эфира.
2: Не говори.
1: Заявки на пробушку получили. Группу ВКонтакте под последним постом можно сказать. Как тебя зовут? Где ты живешь? Кого хочешь разбудить?
2: Да, в каком подъезде проснулся? Но, кстати, если даже не о чем говорить, просто напиши, из какого города нас слушаешь.
1: Перекличка.
2: Да, перекличка. И мы возьмем просто и разбудим твой город. Так, Равил пишет нам в мессенджере. Ребят, большой салам. Разбудите Пазаза, мою подругу Аленку из Иванова. Он Пазаза, кстати, ты думаешь, уже фишка, Пазаза.
1: Зиба-зиба, Пазаза.
2: Пазаза, зиба-зиба, Пазаза. Ой, слушай, бро, мы его
1: тема взял. Нас учителя русского языка прибьют скоро. Что вы делаете с великим и могучим?
2: Да, не говори.
1: Ну что, будем? Кого из Иванова? Аленку?
2: Да, от всего сердца черного перца Пазаза.

0: сегодня будить не надо, у меня сегодня день рождения. Разбудите весь Нижнекамск, просит Ангелина.
1: О, а если поставим такой трек, как ты думаешь?
0: Какой?
1: Она поймет или нет? А если что, кстати, этот трек был специально для нашей комнаты Крика. Куда заходишь, крикнешь, тебе легче станет. Теперь специально для именинницы. С днем рождения, как ее зовут?
0: Ангелина.
1: С днем рождения, Ангели.

0: Надеюсь, она заценит трек-то.
1: Если, когда у меня у бабушки был день рождения, я пела: у моей бабушки день рождения, у моей бабушки день рождения.
0: О, прикольно.
1: Что, дальше едем?
0: Да, едем, едем. Погнали. Так, что у нас еще есть здесь? Роман пишет в нашем мессенджере: разберите, пожалуйста, моего друга Никиту. А вчера всю ночь куролесил. А как понять, куролесил-то?
1: Тусовался.
0: А,
1: включил
0: понятно.
1: Тусовку, парень.
0: Это думал, он куру ел.
1: Доброе утро, Катюша, брат Саймона, другой мамы. Самого добрейшего утречка вам из Санкт-Петербурга. Разберите, пожалуйста, мою жену Евгению, а то едет в машине со мной с грустным лицом. Еще не проснулась, видимо, ее любящий муж Вадим.
0: Вау, Санкт-Петербург, город родной мне. Там учился, зиба-зиба вам за диплом. От всего сердца черного перца, погнали!

0: Let's go!
1: Звони по телефону прямого эфира 8495-956-101.2. Звони, чтобы поиграть и забрать фирменный мерч от Radio DFM.
0: Welcome! А если вдруг не расслышал номер, смотри на бис.
1: 8495-956-101.2.
0: Точно запомнили. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Зиба-зиба за внимание. Всем по заза. Включи.

0: Радио Ди ФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
8: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: «Лента» – поставщик шашлыка №1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
14: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
16: Welcome back, and right now.
17: А теперь тусовка
16: on DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Пау-пау-пау! Как кричит комментатор во время футбольного матча. Всем бодрейшего утра. Здесь даже носки после стирки находят свою вторую половинку. Это шоу «Разбудильники». Она ловко соединяет кофе с печенькой. Катя Бодрова.
3: А ты, получается, пуэр с кружкой?
2: Да.
3: Диджей Саймон?
2: Да. А теперь в игре на паре наш слушатель включит свой парогенератор.
3: До нас дозвонился Роман из Набережных Челнов. Рома, привет.
2: Рома!
4: Всем доброе утро.
2: Привет!
3: Смотри, половина лет прошла. Вот ты теперь занимаешь сторону пессимиста или оптимиста? Вот у тебя стакан наполовину полон или наполовину пуст?
2: Или лето полное, половина пусто.
4: Половина пустого лета.
3: То есть ты грустишь от того, что все-таки, да, оно заканчивается?
4: Да, очень.
2: Ты сейчас? Очень. Серьезно, поллета уже прошло?
3: Да, вообще-то да, экватор, можно сказать.
2: Лето, ты не права. Ты куда, блин?
3: Я думаю, что нам нужно брать пример со студентов. Они же празднуют экватор. Нам нужно просто активно тусоваться, ребята. А какие еще варианты, чтобы его запомнить?
2: Экватор, слышал только в Африке. Ладно, я понял.
3: Следующий вопрос. Ром, у тебя есть пара?
4: Пара есть.
2: Угу. А как зовут?
3: Это не я, это подруга спрашивает. Как зовут?
4: Эльвира.
3: Эльвира.
2: Эльвира. А,
3: правила нашей игры очень простые. Мы тебе говорим Эльвира, а ты? Отвечаешь?
2: Что-то больно долго думаешь.
3: Ну, пара у нее кто?
4: Красивая.
3: Нет,
4: пара Рома.
2: Рома,
3: ну,
2: конечно.
3: Кстати, красиво тоже подходит.
2: Бро, а если она слушает сейчас радио, и ты так долго думаешь, тебе дома сегодня хана.
3: В общем, мы тебя называем все подряд. Люди, персонажи, предметы. И ты ищешь каждому пару. Всего нужно найти 5 пар за 1 минуту. Ты готов?
4: Готов.
2: Окей, удачи. Начинаем. Майкл Олисе.
4: Еще раз не понял.
3: Майкл Олисе. Или Олисе, как его называют.
2: Олисе, это фамилия, да.
4: Следующий, не знаю.
2: Этот футболист сказал мне Килиан Мбаппе. Они сегодня они в одной команде играют.
3: Заяц.
4: Морковка.
3: Хорошо.
2: Заяц и морковка, браво. Так, дальше. Мистер Смит.
4: Следующий.
3: Испания.
4: Испания, так, паста.
3: Хорошо.
2: Окей,
3: но если актуалочка, то Франция сегодня.
2: Да, я думал, еще хамон скажет. Так, Тимон.
4: Тимон Пумба.
2: Е-е-е.
3: Ояр Сабль.
4: Ояр.
2: Это пишется слитно, если что. Ояр
3: Сабль. Как думаешь, кто у него пара?
2: Скажи,
3: сломанный язык?
2: Скажи, да ну.
4: Франция, может.
2: О, почти! Да. Почти, Испания, да!
3: Ничего себе, почти.
2: Ну, кстати, недалеко же это.
3: Так, а сколько заданий мы выполнили? Раз, два, три, четыре, еще одно нужно.
2: А, еще одно, да? Ну, давай, Маугли.
4: Джунгли.
2: Принимаем.
3: Все, отлично. Получается, справился.
2: Погоди, все, что ли?
3: Получается, забирает. Фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Ура.
3: Получается, поздравляем.
2: Да уж, Ояр Сабль вообще как выбил человека, знаешь, выбил из колеи.
3: Он из сборной Испании, все верно?
2: Нападающий, да.
3: Хоть поясни.
2: Да,
3: нападающий
2: сборной Испании, да. Ну что ж, вроде все, да. Вот теперь время для приветов. У тебя есть 7,5 секунд.
4: Передаю всем привет, всем доброе утро и отличных рабочих дней пока.
3: Спасибо, Ром. Набережные Челны. Включите тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как это так? Самец – баран, самка – овца, а детеныш не овца-баран, а ягненок! Как?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: «Высота Ремстрой» продает кровельные материалы. «Кровельные материалы» продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: озвучивают. Рубрика «Мэшап» и Саймона прямо сейчас. Сай берет текст одной песни, накладывает на музыку другой песни, но мы наслаждаемся новым хитом.
1: Да, вот мешанина сегодняшняя. Ой, лучше так начинать. К сожалению, чемпионат мира закончится через 5 дней.
0: О чем говорить-то будем, когда он закончится?
1: Найдем
0: полубус. О погоде?
1: Да, о погоде. Может быть, уже найдем причину. Мы же можем придумать на ровном месте.
0: Могли бы говорить про, например, про Конора Макгрегора. Но он все.
1: Он за 30 секунд?
0: За 30 секунд все сказал.
1: Свалил, да. Ну, может быть, еще найдем. То есть, я думаю, найдем какой-нибудь... Формула-1 иногда.
0: Ну, ладно, быть, подумаем.
1: Продачу иногда. Огород там. Или на огороде, или в огороде, капец. Так, к сожалению, да, через 5 дней он закончится. Но наша задача — наслаждаться каждым моментом. Поэтому сегодня сгоняем на свадьбу 2 футбольных гимнов. Да, «Ленинград Экстаз» и «Гала Freed from Desire». После свадьбы
0: Исправляешься, все хорошо.
1: Нормально,
0: мешанина.
1: Да? Мешанина называется «Ленинград vs. Гала». «Экстаз Freed from Desire».
0: Я хочу это слышать.
1: Let's go. DJ Simon.

0: что же, как тебе экстаз и стаз?
1: Это экстаз. Саймон, ты просто космос, Сай. Диско-версия трека группы «Ленинград» получилась.
0: Зиба-зиба. Зиба-зибочка. Ну что, сегодня, кстати, первый матч полуфинала Франция-Испания. За кого плачешь, мы уже знаем.
1: Мы знаем.
0: Плакать будешь не на тех, на Францию.
1: Прикусывай круассан.
0: Или багет, да. А у кого хамон, посмотрим. Ну что же, кстати, «Freed from Desire», я уже, по-моему, уже говорил, что это является неофициальным гимном сборной Франции.
1: Mm-hmm.
0: Да, после каждой их победы всегда на стадионе играют, и они под этот трек танцуют.
1: А Испания, я так понимаю, под «Ленинград» выходит?
0: Если бы выходили, за них бы болели, понимаешь?
1: Это правда.
0: А раз они не выходят, вот. Так что посмотрим, чем этот матч сегодня закончится. Завтра приедем уже очень-очень невыспавшиеся.
1: Готовьтесь поэтому.
0: Да, так что поможете нам работать завтра.
1: Три часа храпа в эфире.
0: О, да, о. Давай сделаем.
1: Да, похрапим просто?
0: Да, и это будет последний рабочий день, да.
1: Давай сделаем.
0: Причем нас уволят, мы еще спать дальше будем. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
0: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
11: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
12: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара – и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
14: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
18: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
19: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
20: АО Альфа-банк 6+.
0: Up the next. А дальше тусовка.
21: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал. Все как блогер прописал.
2: Чик-чик, бум! Салют, дикиберсфера! Залетай в тренды, дофамин повышающего шоу «Разбудильники». В студии обладательница синей галочки по кофе. Катя Бодрова.
3: Еще обладательница скрипучего стула. Слышно? Он скрипит сегодня.
2: Это стул скрипит или что-то другое?
3: Намеки?
2: Конечно, нет.
3: И тот самый Саймон.
2: Раньше, если человек говорил сам собой на улице, вызывали скорую. А теперь говорят, он эксперт не рилс и снимает. В эфире рубрика «Все как блогер прописал».
3: Да, вот мы как раз с вами сегодня будем учиться становиться блогерами, если вдруг еще не надо. Во-первых, мы с Саймоном давно уже сказали, если у тебя нет пушистого микрофона, извините.
2: Вообще, прямо...
3: Статус блогера сразу аннулируют.
2: Можно с планеты сойти, да?
3: Сначала купи пушистый микрофон, а затем, возможно, прислушайся к совету кое-какого блогера. Зачитываю, можем согласиться, можем нет.
2: Okay.
3: Просто публикуйте все подряд, даже если это откровенно слабый контент.
2: Вот реально, Кат, ты сейчас реально дельные вещи говоришь, потому что есть две школы. Одни говорят, ну, именно однотипный контент лучше зайдет. Типа алгоритм лучше понимает, когда в одном стиле все делаешь. А другие говорят, ну, делай все подряд. Ну, может, что-то зайдет, да, то есть что-то
3: как взлетит. Раз, ну, для того, чтобы начать, тебе не нужно нанимать маркетолога, придумывать какой-то невероятный контент-план. Ты просто... История в том, что данный блогер советует выработать такую привычку, публиковать все подряд и не стесняться. Даже низкое качество контента, еще что-то.
2: О, так мы не можем.
3: Почему?
2: Что-то мне вообще, то есть я что-то не могу.
3: Это лучший совет для тех, цитата, кто только начинает и никак не может регулярно вести блог. Публикуйте много плохого контента.
2: Надо же. Это что? Это чтобы человек совсем этот, чтобы у него этот алгоритм крякнул?
3: Не пишите эти контент-планы, не выстраивайте воронки. Все это нужно, но это второй шаг. Прямо сегодня поставьте цель каждый день публиковать что-то в ленту, не ожидая никакого результата, не придираясь к оформлению, к тексту и охватам. Просто публикуйте и все.
2: Ну вопрос, ну а зачем? Вот стоик всегда спрашивает, а зачем ты это делаешь?
3: То есть... Потому что ты вырабатываешь привычку.
2: Иммунитет, что ли?
3: Что-то выкладывать. Потому что когда ты действительно придумал какой-то очень классный, качественный контент, который много ресурса от тебя требует, через неделю ты сдуешься.
2: И вдруг еще и не зашел, да, вообще?
3: А еще не зашел, тебе еще и жалко потраченных усилий.
2: Из площадки сошел и больше не вернулся.
3: Да.
2: Ну, блин, алгоритм, он, конечно, изменился раньше, но то есть хотя бы если у тебя 10 подписчиков, все 10 человек это видят. Теперь тебе говорят, в первые 3 секунды, если никого не удержал, твой контент через одно место, да?
3: Ну да. В общем, глобально сначала нужно научиться относиться к соцсетям со здравым пофигизмом. И постоянно есть еще такое правило, ну и ладно. А после залетел, ну и ладно, следующий залетит. А следующий тоже не залетел, ну и ладно, подумаю, как его доработать.
2: А нет ощущения, что человек становится рабом этой площадки?
3: Не знаю. Охваты упали, ну и ладно, они сегодня низкие, завтра высокие. Вот такой подход предлагают нам.
2: Но
3: мне нравится, кстати.
2: Это советы человека, который наверняка, ну и ладно, ни раз в жизни не говорил.
3: Почему?
2: Ну, блин, ну...
3: Ты не согласен с этим?
2: Ну, как?
3: Ты вырабатываешь привычку вести соцсети. Это очень важно.
2: Ну, понимаешь, какой-то результат надо видеть. Если человек это не видит, зачем ему там дальше мучиться-то?
3: Как много историй, когда человек пилит на 3 человека. Ну, когда у него аудитория, мама, папа, я, счастливая семья. А потом раз и выстреливает. Все только потому, что он не останавливается.
2: Я согласен, но я так поступаю, но со своей работой, то есть с эфиром, вот я фигачу. Потому что мне за это еще платят деньги.
3: Ну вот, люди, да, там даже денег не получают изначально. А потом спустя 2-3 года выстреливают.
2: Ладно, это что, сеанс был, да?
3: Блоготерапия.
2: Блоготерапия.

0: Morning, мир. У меня все. Короче.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости казака. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур». УКРН 107-616-4758. Ростов-на-Дону. Улица Береговая, 12. Строение 3. Помещение 2.
6: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
7: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
8: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
9: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
11: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло. Непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. О-о-о, дратути, ди народ. Если ты так часто смотришь матчи чемпионата мира по футболу и что начал комментировать собственный поход к холодильнику, ну, welcome в нашу комментаторскую кабину под названием шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Агбалао, мэрио Куланджа.
1: Мы с тобой друлеги. Всем это известно, поэтому, конечно, хорошо, на себе я не испытывала твои подкаты. А как ты подкатывал к девушкам, когда только приехал в Россию? И уже когда понабрался опыта? Как это было? Вашей маме зять не нужен.
0: А даже, ну это же, чтобы понять, такой подкат надо знать язык.
1: Ты не можешь. Ты просто пишешь в заметках, да, и не показываешь.
0: Когда ты язык не знаешь, но, Катя, я тебе объясню одну вещь.
1: На языке жестов? Ой, я боюсь представить этот язык.
0: Сейчас, я сейчас найду нужное слово. Если человек тебе нравится, этот язык, он универсальный. То есть даже для этого не надо произносить ничего.
1: Пары жестов достаточно, согласна.
0: Да, то есть смотришь в глаза, то есть все в глазах написано, твои намерения. То есть если она тебе нравится...
1: В глазах хотящего. Да. Красота в глазах.
0: Да, просто так на нее смотришь, и она уже понимает. То есть, а пару слов, если... Ладно, это именно... Это мой экспириенс.
1: А подожди, а потом у тебя были какие-то фишки? Да, подкаты, именно фразочки какие-то цепляющие. Ты думаешь, ну вот это точно сработает.
0: Подкат у меня именно в Африке были. Вот там, да. Наши девчонки, там надо постараться сильно.
1: Чтобы обратить на себя внимание?
0: Ну да, там, то есть на технологии включаешь. Ну, а у меня так получилось, что не приходилось подкатывать.
1: Насколько я понимаю, в России девчонки к тебе подкатывали. Да?
0: Ой.
1: Да?
0: Ты меня на разговор, что ли, бьешь?
1: Ой, я вижу, как краснеет твой желудок. Кстати, вы знали, что когда краснеем мы, краснеет и наш желудок?
0: Просто я скажу, что вот этот язык подката, то есть он универсальный, то есть не часто надо что-то говорить.
1: Я помню, свой первый подкат. Я была, ну, сильно молоденькой девчонкой, лет 12-13. И вот я помню, как первый молодой человек ко мне подкатил. Я никогда не забуду эту фразу.
0: А он что сказал?
1: Он спросил: девушка, который час? Я говорю, у меня нет часов. А Илья ответила. Он такой: а свободного?
0: Ну, кстати, неплохо.
1: Прикольно.
0: Неплохо. Я заценил, кстати. А маме зят не нужен, не пришлось.
1: Ой, конечно, это было, ну, миллион раз.
0: Да? Но не пришлось мне такое говорить, так что...
1: Свои способы подката можно оставить в группе ВКонтакте под последним постом, вдруг кому-то понадобится. Но главным образом оставлять заявки на пробушки. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
0: Да, да,
1: и задумался.
0: Да, и через одну песню вернемся.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Петрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: Получили заявки на пробушку групп ВКонтакте под последним постом. Видим здесь и в наших мессенджерах.
2: Так, и что у нас в мессенджере? Так, смотрю, что я... Оу, написала уже Дарья. Пишет: «Разбудите мужа Давида. Ему сегодня весь день сидеть с дочкой, пока я поеду с подругой на шопинг».
1: Ого!
2: Так, ему нужна пробушка точно.
1: Как зовут мужа?
2: Давид.
1: Давид, ты красавчик. Ты, ты должен знать это.
2: Да, пока ты дома сидишь, посмотри сериал «Дом Давида». Кстати, прикольный сериалчик.
1: Или
2: такой.
1: «Следствие ведут овечки».
2: Да, кстати, с ребенком, да, вот это прикольный фильм. А «Дом Давида»...
1: Ну, мне нравится.
2: Да. «Дом Давида» посмотри один, да, то есть вообще так неплохой сериалчик. Ну что ж, выбирай на свой вкус, а я тебя бужу, чтобы дочка...
1: Хорошо себя вела.
2: Да, а то папа сейчас уснёт.
1: И мать, чтобы хорошо себя вела, когда уедет к подружкам.
2: После шопинга, нормально. Это же его дом, наверняка. Папуля, давай!

0: Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, меня. Сплю на ходу. Сегодня второй день работы. Привет из Орла от Надежды.
1: Вау, сплю на ходу, да? Так, сейчас погнали. Сейчас загружаю.
0: Я не споткнулась. Да? Резко надо разбудить.
1: А, окей. Погнали. Разбегом. Попробуем вот так.

0: как бы такая на корпоративе находимся, да?
1: Реально, это один из главных гимнов корпоратива.
0: Так, пишет Егор у нас в мессенджере. Нужна пробушка мне и людям на заправке в Нижнем. Разбудите колонки. Ну, попробуем,
1: колонки, да? Давайте уже.
0: Колонки...
1: Так, дайте немножечко.
0: Слово двусмысленный, да? То есть колонки, откуда музыка и откуда...
1: Да, кстати. Бенз, да? Скажите Ермоленко Илье из Барнаула, что он сладкий пупсик.
0: Ух ты.
1: Уважаемый Илья Ермоленко, ты сладкий пупс.
0: А вот Катя уже сказала за двоих, да. Вот.
1: Ну, чтобы тебе не пришлось, как бы, все-таки это Илья.
0: Да, вот я и говорю, вот Катя отдувается за нас двоих. Ну что ж, погнали. Этот трек, мне кажется, уже у многих стал частью, наверняка, жизни, пока идет чемпионат мира. Хотя сборная давно уже дома находится в Амстердаме. Сейчас поймешь.

0: Слушай, кстати, мы спели не хуже нидерландцев.
1: Согласна.
0: Да?
1: У нас игра впереди. Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Звони и забери фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Если трек будешь искать, он называется «Snowleboleques». Вот так группа называется. Link Recht.
1: Я уже забыла.
0: А, и мы номер тоже забыли.
1: 8-495-956-101-2.
0: Окей, это шоу «Разбудильники». Налево-направо, но главное запомни, что надо тебе... Что делать? Включи...
1: Тусовку.
0: Как мог, я и слепил.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Right now. А теперь тусовка
12: on DFM.
11: Потому что радио DFM.
0: Телефон прямого эфира 8-495-956-1012. Звони, поиграй, забери фирменный мерч от DFM. +7 495 956 1012.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: О-о-о-о-о-о, хаюшки, ди солнечный курорт. Это летний утренник для взрослых с витамином D под названием шоу «Разбудильники». Здесь одна из наших аниматоров, Катя Бодр... Катя Витами.
3: Новна?
2: Нет, витамин Диовна. Бодрова.
3: Хорошо. И Семен Семенович. Диджей Саймон.
2: Сейчас игра «Фейканутые», которая подарила нам такие месяцы, как июнтильник, будильникабр и сентябрюха.
3: Да, было такое. Братуха. Была у нас сентябрюха.
2: Братюха, сентябрюха.
3: У нас на линии Влада, насколько я помню. Влад, все верно?
4: Да, здравствуйте, доброе утро.
2: Привет, Влада.
3: Из какого ты города?
4: Москва.
2: Влада, Москва.
3: Значит, ты знаешь, что недавно к нам в гости приходили Бернадет и Каспиц. Это два урагана.
4: Да, да, да. Слышала, но меня не было в городе. Я уезжала, поэтому...
3: Я отлетала.
2: Я, кстати, слышал, что каноэ и весла были замечены.
3: Да, реально.
2: Ну, много воды, да, бла-бла.
3: Ну, в общем, да, история даже не про это, а про то, какие странные названия, а точнее, прямо имена, прямо скажем, дают ураганчикам. Давайте придумаем что-нибудь свое.
2: Там же до какого-то года были только женские имена.
3: Женские, а ну, как бы понятно.
2: Ну, история вообще забавная история. Это как бы это военные люди, да, имена своих жен использовали, да, до какого-то там, то ли до 50-го года, я не помню точно.
3: Да ты что?
2: Да, да, поэтому только женские имена были, а потом уже мужские включили.
3: Вот почему. Ну, каспийцы это не столько имя, да, наверное?
2: Ну, тут уже и не только даже имена людей, там уже, ну, назови как хочешь, то есть дальше. А раньше строго только имена, женские имена были.
3: Я хочу покопаться в этой истории побольше. Интересно. А, Влад, в чем заключается наша игра? Мы в течение минуты с вами будем придумывать название ураганам. Как бы. Делаем это по очереди. С кого начнем, Сай?
2: Ну, тут у нас тут две лейдис, но ты начни, чтобы Влада была проще втереться в базар, понимаешь? Так что начинаешь, дальше Влада, и я Неро Пепперончино.
3: Хорошо. На ком таймер зазвенит, наш будильник, скажем, тот и продул. Ладно?
2: Да, все, полбудильник, начинай.
3: Все, погнали. Ну, пусть будет Мбаппе диктатор.
2: Грозный ураган, кстати.
3: Он сегодня принесется по полю с Испании.
2: Да уж. Влада?
4: У меня будет Петрович.
2: Петрович, прикольно. Наш. Вау. А у меня будет ураган, который сметает всю еду в своем пути. Ночной жор.
3: Это мое второе имя. Бум шоколада. Вот такой ураганчик, он просто позитив всем несет.
2: Как бы это вечеринка, да?
3: Да, да, да.
2: С диджейским пультом.
3: Засасывает тебя в вечеринку.
2: Влада.
4: У меня будет ураган «Ну и дует».
2: «Ну и дует».
3: «Just do it».
2: Неплохо. А у меня будет самый капризный ураган. Ой, все.
3: Уйду я от вас.
2: Да, ой, все.
3: Акуна Матата. Он просто пролетает, у тебя нет проблем в жизни.
2: Потому что он забрал все имущество, да? Все вещи.
3: Если у вас нету дома...
2: Нет проблем. Ой, и тут продули.
3: Ну да, мы продули. Да. Все правильно.
2: А Влада, у тебя ход какой-то вариант был? Ну, то есть до гонга? Или уже все?
4: У меня был Барсик.
2: Барсик. Это что?
4: Чтобы были женские имена мужские, пусть будет кошачье имя Барсик.
3: Это знаешь, просто он собрал всю шерсть со всех котов.
2: Как в этом фильме?
3: И такой крутит.
2: Знаешь, в каком фильме?
3: Каком?
2: Это «Удачи, веселье» и не...
3: Да-да-да, не кокни.
2: Там где вообще какой-то нейрокошка огромного размера на каблуках.
3: Ой, да я помню.
2: Трэш какой-то. Но кто смотрел фильм, понял.
3: Зато прекрасное нечто произойдет прямо сейчас. Мы поздравим Владу с победой, отдадим ей фирменный мерч от радио DFM.
4: Спасибо.
2: Да, все-таки ураган называется Влада, который забирает у нас все призы. Влада, у тебя есть приветик? То есть целых 8 секунд есть.
4: Я бы хотела поздравить моего мужа Владимира в простонародье. Он просто Бубочка. С днем рождения.
2: Прикольно.
4: С днем рождения, Владимир. С днем рождения.
2: С днем рождения, Владимир. Прикинь, Влада и Владимир, да, вообще?
3: Ага.
2: Но Вы нашли друг друга, молодцы.
3: Бубочка, включи тусовку.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять выражение? Я сел в автобус. Стою.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе малооблачно, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ноль плюс.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
1: О, я брат от другой мамы, DJ Саймон, черный перец.
0: Берите пример с нас. Нам, когда лень работать, мы подключаем DE, искусственный интеллект, который создает музыку на все случаи жизни. А какой случай сегодня, Сэй?
1: Ой, Кать, оказывается, за участие в чемпионате мира по футболу ни одна сборная не осталась без денег.
0: То есть?
1: То есть мы собрали эту удивительную информацию и с помощью искусственного интеллекта сгенерировали из нее трек. То есть на мундиале за участие, проигрыш и победу платят бабки.
0: А.
1: Да. Поэтому...
0: И сейчас мы узнаем, у кого какой чек?
1: Именно на каждой стадии сколько бабки забирали.
0: Ой, давай, манифестируем, да.
1: Да.
0: Манифестируем.
1: И не удивляйтесь, что трек называется «Мундиал за деньги», да.
0: Погнали.
1: Слушаем и считаем чужие деньги. Погнали, слушаем, а потом обсудим. А, давай я сейчас тебе скину вот полностью, то есть счет за бабки.

0: Прикинь, даже сборные таких стран, как Иордания, Тунис, Ирак, Панама, которые проиграли все три матча, они получили лаве.
1: Подожди, а речь идет о сумме на всю команду?
0: На сборную, да.
1: Ага.
0: Ну, ты думала, каждый да. получает по 50 лям, это что-то много.
1: Все, что на самом деле запомнила, там, за участие, за подготовку, окей, я помню только цифры. 50 миллионов баксов, 29 миллионов баксов. О, вот, мне нравится общий призовый фонд, 727 лямов баксов.
0: Ну, это вот казна, да, то есть общий вот кошелек. А прикинь, то есть сейчас 4 команды вышли, да, то есть Франция, Испания, Англия, Аргентина, да? То есть, если сегодня проиграет, ну, команда, которая сегодня проиграет, и та, которая проиграет завтра, они будут бороться за третье место.
1: Да.
0: А два победителя пойдут в финал, да? И там уже поймем, кто чемпион и кто займет второе место. И прикинь, четвертое место получает 27 лям.
1: Да.
0: Третье место, 29 лям.
1: Не сильная разница.
0: Вообще, ну, 2 ляма, это разница есть, как ты чё?
1: Это для нас, а там, я думаю, так.
0: Не знаю. А второе место, 33, чемпион забирает рекордные 50 миллионов. Это впервые, это столько денег.
1: У меня в голове крутится уже другая песня. Не знаю кто, не знаю как, дает мне деньги. Просто так.
0: А песня называется...
1: Это вообще я как манифестацию восприняла.
0: А, тебе, да. мам, прости, я считаю чужие деньги.
1: Я призываю денежки в свою жизнь.
0: Ой, да уж. Ну, а дети все еще хотят стать блогерами. Смотрите, куда вам надо идти.
1: Футболистами.
0: Да уж, говорят, деньги не пахнут. В этом случае пахнет газоном. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Здесь очень мало о футболе говорим.
1: За деньги, да.
0: За деньги, да, но очень мало о футболе говорим. Спасибо за внимание.
2: DFM с нами утро веселей. Разбудил Ники, вот чтоб нашей я.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: Подолитрат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования «Рамирска». Модель за 2025 год.
9: В «Лента»!

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: В эфир Радио ДФМ приходят не просто звезды, а по-настоящему нужные люди. Профессионалы, которые дают грамотные советы и раскрывают секреты своего дела. Завтра в рубрике «Нужные люди» замруководителя Федерального центра беспилотных гражданских технологий Эдуард Шонов. Обсудим транспорт будущего, цифровые решения для городского хозяйства и не только. Не пропустите, начало в 19:00 на Радио ДФМ. 12+. Конфет.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Окей.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это рубрика «Киносай», которая начинается с практики благодарности. Или зиба-зибочки. Ну, я уже тебе сказала, Сай, спасибо за недавнюю рекомендацию. Нет. Следствие ведут овечки. Посмотрела. А что еще советуешь?
2: О, смотри, что у нас сегодня будет. Сегодня я начинаю новый жанр в «Киносай». То есть кино и музыка давно поженились, поэтому время от времени буду знакомить тебя и иди народ с заставками сериалов, которые я никогда не перематываю.
3: Топчик. Никогда. Ну, например, «Сопрано» сейчас смотрю. Разве да? Я перемотаю?
2: И, кстати, «Сопрано» входит, но сегодня он не будет в подборке, но в будущем точно будет. Из-за их креативности и музыки я их не перематываю. Сегодня покажу три заставки, а если ты ищешь кино дольше, чем смотришь, не забудь заглянуть ко мне в мессенджер DJ MC Simon. Помогу с подборками. Ну что ж, итак, начинаем. Заставку сериала, которую я не перематываю. Первая работа. Все. Включаю. Сериал называется «Разделение». Не смотрела?
3: Напомни сюжет.
2: Я никогда не перематываю. То есть, представь себе компанию, которая для контроля деятельности своих сотрудников придумала процедуру разделения. Эта процедура отделяет рабочие воспоминания от домашних. То есть на работе ты ничего не помнишь о доме, а дома ничего не помнишь о работе.
3: Вот как полезно.
2: Во! Музыка, музыка Theodore Shapiro. Severance main title. Вот она играет. Дальше. Ну что ж, заставка этого сериала я никогда не перематываю. Сериал называется «Крестный отец Гарлема». Не смотрела?
3: Нет. «Крестный отец» я смотрела. Но «Крестный отец» Гарлема нет.
2: Это топчик. Вообще.
3: Не грози Южному Централу или что?
2: Там уличная, здесь реально криминальная сага о самом влиятельном черном гангстере США. Бэмпи Джонсон зовут. Заставка снята прямо как клип. В главной роли Форест Уитакер, музыка Swizz Beatz, Rick Ross and DMX.
3: Мне уже нравится этот стиль. И если ты сказал DMX, ни слова больше.
2: Да? Ну что тогда, давай вот слушаем сниппет.

0: Rangers.
1: Да. Дальше.
2: Том Харди.
1: Следующая заставка, конечно.
2: Которую я не перематываю.
1: Я вообще не перематываю. Руки даже вообще не поднимаются. Сериал называется...
2: Гангстерленд.
1: Гангстерленд.
2: Забыла свой любимый сериал.
1: Катя, переполненная эмоцией, даже забыла, как называется сериал.
2: Гай Ричи, режиссер, помню.
1: Гай Ричи, режиссер, действительно, да. Я никогда не перематываю сериал о том, как Решала оказывается в центре противостояния двух гангстерских кланов. Экшн-сериал от Гая Ричи. Трек называется Fontaine's DC. Starburster. Ну что ж, ты запомнила все названия сериалов сегодня?
2: Разделение. Первый сериал.
1: Так, крестный отец Гарлема.
2: Гарлема.
1: Это топчик. И Гангстерленд.
2: Ну, Гангстерленд.
1: Кстати, по оценкам, Гангстерленд и крестный отец, у них одинаковые именно...
2: Рейтинг?
1: Рейтинг, да.
2: А это фейк, что Том Холланд... Ой, Холланд.
1: Том Харди, да?
2: Том Харди вылетел из сериала. Это фейк?
1: Не фейк, выгнали, но, по-моему, обратно позвали.
2: Обратно вернули?
1: Ну... В конце концов, мы узнаем правду, когда ты видит следующий сезон.
2: В следующих сериях.
1: А так, мы слышим сниппеты и нас на этом и уходим.

0: точно найдется совет. Что вы, была жизнь без бед. Включай разбудильники погромче. Good morning, мир! У меня все. Короче.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
4: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. Твои выходные начинаются в Папа-Паб. 17 июля. Вечеринка с диджеем, любимые треки и танцы до утра. 18 июля. На сцене кавер-группа «Хоботы». Максимум драйва, живой звук и самые любимые песни. И не забывайте, в Папа-Паб проходят прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Папа-Паб. Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
7: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

till I can get my satisfaction.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы послушали трек арбитра чемпионата мира по футболу Ивана Батона. Узнали, сколько зарабатывают футболисты.
2: Ух ты!
1: А также узнали, как подкатывает Саймон.
2: Никак, да?
1: В России уже никак. Навык отпал.
2: Не научился.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит заставка любимого сериала, не перематывай, кайфуй.
2: Да, вообще, на самом деле, кайфуй. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбалао Мерио Куланджа. Ди народ, с вторником поздравляю. Сегодня твоя сборная называется «Держимся и фигачим». И ты ее главный капитан. Пусть настроение летит в девятку, как мяч после удара Килиана Мбаппов. Я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон, латинскими буквами. Обнял, приподнял и не уронил. Муа! Пока-пока!
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

Компания Тиесто и Брана Грейс на Radio FM Beautiful Places. Еще одно местечко, можно сказать, успели отметить в нашей музыкальной карте, и это хорошо, это замечательно. Будем к Тиесто, собственно, регулярно возвращаться. С вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня большой, огромный привет. Давайте проведем этот вторник вместе по самые лучшие треки, по самые лучшие летние треки. Так будет, мне кажется, правильнее. Тем более лето продолжается, настроение соответствующее. Даже если вы находитесь сейчас на рабочем месте, ну, согласитесь, а? Лето прям чувствуется. Майкл Мойран Льюис, Кен Колда, Салон Бокер, Broken Strings. Именно они будут включать тусовку в самое ближайшее. Вы тоже включайте.

0: что тот самый человек, который иногда может слегка насторожить своими историями, я согласен, Glowing in the Dark, на Radio FM только что Том Грегори. Но вот Колумбия уже начала делать такое, что тоже некоторых может насторожить, хотя многих только порадовать. Например, меня только радуют эти истории. В Колумбии открылся терапевтический бассейн для лошадей. Да, басик для лошадок, которым тоже хочется водных процедур и отдыха. Представляете себе? В специальном бассейне животные восстанавливаются после тяжелого рабочего дня. Вода помогает им расслабить мышцы и отдохнуть. И специалисты говорят, что физиотерапия для лошадок становится все более востребованной в ветеринарной практике. Вот такие вот дела. Ну, посмотрев на этот крутой, на самом деле, лошадиный бассейн, я тоже могу сказать, что в финале дня я немного такой иго-го и тоже не отказался бы от водных процедур. Я уверен, вы бы меня тоже в этом плане поддержали. Всем хорошего продолжения этого рабочего летнего денечка.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Названием In Your Eyes на Radio FM, старательно смотрящая в глаза, смело, талантливо и невероятно красиво, да, Кайли, всем нам хорошо знакомы. Ну а чем мы, дорогие друзья, будем заниматься в ближайшие минуты, давайте узнаем. План-то есть, нужно их как-то реализовать.

0: Я надеюсь, вы запомнили этот номер. +7 495 95 6 10 12. Набирайте его как можно быстрее, потому что впереди у нас игра под названием «Кинобрейк», в которой я загадаю вам какого-то актера, может быть, фильм или сериал. Я не знаю, что еще сегодня будет загадано в «Кинобрейке», но в любом случае игра состоится. 8-495-956-1012. Набирайте, желаю вам удачи. И пусть именно вам сегодня повезет. В «Кинобрейке» будете не с пустыми руками.
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
3: «Корона».
4: Имеются ограничения.

0: 0786. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.

0: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
5: В кино 16 июля от создателей классики ужасов.
6: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
5: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
4: Категория 18+.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Собственно, давайте поиграем. Ко мне присоединяется Данил, который занимается подключением интернета. Именно он сегодня будет принимать участие в нашем кинобрейке. Уфа у нас на связи. Данил, привет, доброго дня желаю тебе. Здравствуй.
1: Привет, привет.
0: А ну-ка давай признавайся, сколько человек сегодня благодаря твоей работе успели подключиться к всемирной паутине? Скольких людей ты осчастливил, а?
1: Сегодня еще не успели, я вот только приехал на работу.
0: А, только приехал, понятно. Ну, да. Люди, я так понимаю, в ожидании. Когда же Данил приедет?
1: Да.
0: Когда же сделает свою работу и сделает нас счастливыми, чтобы мы смотрели фильмы, слушали радио DFM и все такое. Так, Данил, ну, я тебе заранее желаю хорошего продолжения этого рабочего дня. Главное, чтобы он был легким и удачным. Ну, а теперь, собственно, об игре. По трем подсказкам тебе нужно будет угадать загаданный фильм, сериал или актера. Сегодня я для тебя загадал фильм. Три подсказки готовы, я надеюсь, ты тоже.
1: Готов.
0: Ну, в таком случае мы начинаем.
2: Подсказка первая.
0: Давай начнем с главного героя. Главный герой — это Дима Майков, обычный московский студент, который еще и подрабатывает курьером. Он развозит цветы на таком стареньком автомобиле, но при этом получает от этого процесса большое удовольствие. Но не все так просто, на самом деле, в этом фильме. Не все так просто. Помнишь такой сюжет? Что-нибудь там припоминаешь?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет, вообще нет, Дима Майков.
0: Ну, тогда мы смело идем за второй подсказкой. Она нам точно пригодится.
2: Подсказка вторая.
0: Однажды ночью этот самый Дима случайно обнаруживает, что его «Волга» умеет не только ездить, она может превращаться в реактивный аппарат и летать.
1: У меня уже есть догадки.
0: Догадка
1: примерно.
0: Есть. Так, хорошо.
2: Подсказка третья.
0: Для большей уверенности я все-таки предлагаю послушать небольшой фрагмент из фильма, чтобы уже точно дать правильный, надеюсь, вариант ответа. Итак, слушаем.
3: Мы надеялись, что наш нанокатализатор сможет создавать такие двигатели, что любой автомобиль, любая машина может подняться в воздух.
4: Но мы ошибались. «Волга» не полетела.
0: Мне кажется, это мечта каждого водителя, который стоит в пробках, чтобы его автомобиль умел летать. Так, жжжх, взлетел, жжжх, и оказался в нужном месте. Как ты думаешь, что за фильм я для тебя сегодня загадал, Данил?
1: Так, если я не ошибаюсь, это фильм Тимура Бекмамбетова «Черная молния».
0: «Черная молния». Хорошо, принимается ответ, проверяем. Ну, разумеется, да! «Черная молния» — фильм про автомобиль ГАЗ-21 «Волга», который может летать. И на самом деле фильм был загадан не случайно, а все потому, что в этот день, 130 лет назад, в Нижнем Новгороде, в родном городе ГАЗ, был представлен первый русский автомобиль. Данил, с этим событием я тебя поздравляю. И поздравляю, во-вторых, с тем, что ты все-таки угадал этот фильм «Черная молния», а в-третьих, с тем, что уходишь не с пустыми руками, а получаешь у нас фирменный мерч «Радио ДФМ». Мои поздравления.
1: Спасибо огромное.
0: Согласись, после такой игрушки работать тебе будет гораздо легче. Согласен?
1: Согласен.
0: Вот и я тоже.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина. Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курени и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
7: Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой.
6: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Открыт набор на 2026 год в ростовский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий Академия ТОП. Только современные программы: компьютерная графика и дизайн, цифровой маркетинг, программирование, кибербезопасность, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Обучение на базе 9 и 11 классов без ОГЭ и ЕГЭ. Отсрочка от армии, госдиплом, успей забронировать обучение. Звони 310-0405. IT-колледж Академия ТОП. 6+.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333 21

0: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс погоды сегодня в городе малооблачная, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
9: Ну и плюс. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
10: Окошкина.
11: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
12: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
13: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 ровно 5566.
14: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
15: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс погоды сегодня в городе малооблачно, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Реклама. Братишка, сегодня я так тебе скажу, счастье за деньги не купишь. А вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на Страны Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи. Цены от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло», брат, расслабься и почувствуй себя счастливым.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Бэм, и оказались на нашей территории, клан Карасел. На радио FM послушали Ride. Но это далеко не единственная встреча с этими музыкантами, весьма талантливыми ребятами. Будет еще повод, как говорится. Ну а пока давайте о тех, кто нас ожидается впереди. Буквально через пару мгновений Тимбалат и Джастин Тимберлейк, также Нелли Фуртадо присоединяется к нам. Give it to me. Медуза с таким предложением Don't wanna go home. Вернее, с таким желанием, когда, знаете, летом хочется гулять и не идти домой. Очень хорошо их понимаю. Но и в этом часе не пропустите квиз. Это о планах. О планах поиграть, поотвечать на вопросы. Если у вас есть такое желание, ни в коем случае не проходите мимо квиза. И планы на вечер. Давайте тоже немного именно о них.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Сбербанк 0+.
1: В эфир радио DFM приходят не просто звезды, а по-настоящему нужные люди. Профессионалы, которые дают грамотные советы и раскрывают секреты своего дела. Завтра в рубрике «Нужные люди» замруководителя Федерального центра беспилотных гражданских технологий Эдуард Шонов. Обсудим транспорт будущего, цифровые решения для городского хозяйства и не только. Не пропустите. Начало в 19.00 на радио DFM. 12+.
2: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Тимур Белов, всем-всем-всем хорошего продолжения этого рабочего дня. Вот скажите честно, за последние несколько дней вы говорили себе, вот как было бы круто, если бы машина заправлялась не бензином, а воздухом? А, говорили, может, даже верили или не верили в это, но... В Румынии недавно продемонстрировали именно такой автомобиль. Машина, которая ездит на сжатом воздухе. В этой тачке нет двигателя внутреннего сгорания, нет электромотора. Вместо всех этих элементов технология сжатого воздуха. Такие короткие импульсы они берут, выталкивают задние колеса, заставляя тем самым машину передвигаться. Ну, слушайте, посмотрел я на это, я пока еще бы на такой тачке не согласился поехать. Модель пока передвигается очень медленно, но разработчики обещают разгон до 100 км в час. Это, я не знаю, в ближайшем будущем или в далеком будущем. Но меня смущает, что там вот задние колеса туда-сюда. Как-то непривычно смотреть на такой автомобиль. Угу. Но плюсы ведь есть, ну согласитесь, а? Плюсы какие? Сжали воздух и, как говорится, поехали.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс погоды сегодня в городе малооблачная, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Мы активно принимаем участие не только в рабочих процессах, ну, вы по ту сторону приемника, я по эту, ну и, разумеется, в квизе почему бы тоже там не проявить свою активность, да? Квиз, кстати, к нам приближается, если желаете принять в нем участие и получить подарки, тогда прямо сейчас звоните 8495-956-1012, 8495-956-1012, набирайте, желаю вам удачи, пусть именно вам сегодня повезет, сделайте все возможное.
1: Реклама.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru. Т2.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мам, а почему трава зеленая?
4: Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
15: В кино 16 июля от создателей классики ужасов.
16: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
15: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
17: Категория 18+.
18: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка
19: on DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Квиз, который начинается здесь, на Radio DFM. Ну, я напомню, что вчера принимал участие у нас Андрей, у которого 5 правильных ответов. Город Бийск был на связи. Ну, а сегодня уже совершенно другой у нас герой. Это Игорь Агрыс, Республика Татарстан. Игорь, привет, доброго дня. Желаю тебе, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Как у тебя лето продолжается? Чем занимаешься интересным?
1: Я работаю на ЖД вокзале дворником.
0: Ага. Ну, понятно. И как у тебя рабочий день сегодня? Интенсивный, рабочий или так? Чуть-чуть и все. И потом можно отдыхать. В каком режиме?
1: Интенсивный.
0: Интенсивный, это хорошо. Сейчас мы тоже будем интенсивно принимать участие в квизе. Я тебе вопросы на протяжении 1 минуты. Ты, соответственно, на них ответы. Правильно, неправильно. Там уже будем разбираться уже после квиза. Ну, соответственно, в пятницу мы будем подводить итоги и выбирать самого лучшего. Если ты сегодня покажешь очень хороший результат, то это будет прям потрясающая заявка. Игорь, я тебе желаю удачи и внимания. Сегодня у нас 14 июля, вторник. У нас есть ровно 1 минута. Она начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День смородины отмечается сегодня. Крыжовник или облепиха является ближайшим биологическим родственником смородины?
1: Да.
0: Крыжовник или облепиха?
1: Крыжовник.
0: Крыжовник, это правильный ответ. 130 лет назад был представлен первый русский автомобиль. В каком городе это произошло? В Москве или Нижнем Новгороде?
1: В Нижнем Новгороде.
0: Совершенно верно. Правда, что Нижний Новгород является родиной Горьковского автомобильного завода ГАЗ?
1: Нет.
0: Это на самом деле правда. День благодарности коровам отмечается в этот день. Послушай звук и попробуй повторить за коровой. Засчитаю тебе 1 балл. Неплохо. Еще сегодня день придумывания слов на букву О. Сколько букв О в слове образование?
1: Одно.
0: На самом деле
1: два.
0: Две. День рождения отмечает американский певец, солист группы Imagine Dragons. Как его зовут? Майкл или Дэн?
1: Дэн.
0: Дэн, это правильный ответ. Правда, что песня Friction группы Imagine Dragons стала саундтреком к фильму «Миссия невыполнима. Последствия»?
1: Правда.
0: Это совершенно правильный ответ. Да, принимается. Ну что я могу сказать, Игорь, ты так спокойно отвечал на эти вопросы, что у меня закралось такое подозрение, что ты знал как-то заранее правильные ответы. Но с крыжовником мы тут немного намудрили, да. Крыжовник, ты сказал, что облепиха, да, по-моему?
1: Нет, я сказал крыжовник.
0: А, ты сказал крыжовник. Ну хорошо, тогда принимается. Точно? Крыжовник. Ты сказал...
1: Крыжовник.
0: Да, крыжовник. Ладно, засчитано. Нижний Новгород тоже засчитано. Так. Нижний Новгород, Горьковский автомобильный завод. Тут ты уже не поверил в эту правду. Корову повторил. 2 буквы вот тут мимо. Рейнольдс, да. И так. Получается, всего у тебя 4 правильных ответа. Андрей, который принимал участие в понедельник, вчера, он все-таки дал на 1 ответ больше. Он находится у нас впереди. Но в любом случае, Игорь, несмотря на то, что Андрюха нас опережает, мы-то... Довольны результатом, правильно?
1: Правильно.
0: Правильно. И подарочек хотим, правильно? Правильно. Ты получаешь
1: правильно.
0: У нас фирменный мерч Radio DFM. Ну и давай пару слов на какие-то приятные слова, на какие-то приятности, которые ты хочешь адресовать своим родным, близким, друзьям и коллегам в том числе. Давай.
1: Хочу передать привет Денису Трубачеву. Я знаю, что он слушает это радио. Еще также хочу передать привет дяде Фаизу.
0: Ага.
1: И все. Всему городу Ижевска еще.
0: Ну, понятно. Игорь, и теперь у нас есть традиция. В конце квиза ты должен прокричать это самое слово «квиз» как можно громче, чтобы разбудить всех, кто вдруг сейчас немножко заскучал так, задремал. На счет 3, Игорь. 1, 2, 3.
1: Квиз!
2: Радио DFM.

0: Целиком полностью поддерживаю. Если вас кто-то завалил сегодня сложными вопросами, на которые очень сложно найти ответы, вы просто повернитесь и скажите в лицо этому человеку: а может проще? Давай-ка проще. Я, Тимур Белов, с вами на этом прощаюсь. До завтра. Это Радио FM. Включайте тусовку вместе с нами. И хорошего продолжения лета абсолютно всем.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе малооблачная, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина!
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
3: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
4: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
3: Неплохо было бы, как есть «Шурлы-мырлы», астраханская версия «Хурды-мурды».
1: И порадуются за вас, как за себя.
3: Попадать.
4: Да!
5: Валять дурака.
3: Да! Кисна, Мика.
5: Кисламина.
4: Браво!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Right now.
1: А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
3: Окошкина.
4: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: ТФМ.
8: «Радио ТФМ».

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гараж-фест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на «Игора-драйв». Билеты на сайте «Автодрома». 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
5: В кино 16 июля от создателей классики ужасов.
6: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
5: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
7: Категория 18+.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
5: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсии, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
7: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
10: Жми больше всех на этой неделе.
9: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
11: Категория 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Феникс. Это Маршмелло и Portugal The Man.
2: Второе место.
3: Number two.
4: На второй позиции оказались Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
2: Первое место.
3: Number one.
4: А вот лидерами прошлой недели стали Avalon и Roxton. Vertigo.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». Корона.
2: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: Паспорт будущего. Цифровые решения для городского хозяйства и не только. Не пропустите. Начало в 19.00 на радио ТФМ. 12+. РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке радио ТФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гараж Фест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на «Игора-Драйв». Билеты на сайте «Автодрома». 0+.
1: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
2: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
2: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
2: 0+. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Счастье, красивые рассветы и закаты. Почему про шашлык никто не пишет? Все какие-то, вот я не знаю, лирические, романтические. Ребят, вот давайте честно скажем. Закаты у них там вот эти вот все мелочи вокруг надо замечать. Шашлык. Вот прям все на мангале. И все это ты можешь сожрать. А тут начинаются вот эти рассветы, закаты, что идете по пути Стаса Михайлова, да? Для тебя рассветы и туманы, а счет давай пополам, 50 на 50. Нет, дорогие мои, вот надо какие-то ближе истории, ближе какие-то жизненные.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Мам, а почему трава зеленая?
6: Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что...

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
10: Окошкина.
11: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие.

0: не пропустите. Начало в 19.00 на радио ДФМ. 12+. Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
8: Up the next.
0: А дальше тусовка
8: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
3: Жми больше всех на этой неделе.
2: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
4: Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов.

Проект под названием «Аве» с таким прекрасным названием, как «Встретимся в темноте». Начинает наш «Пати-тайм» здесь, на DFM в городе Ростове-на-Дону. Всем доброго дня-вечера! 16.04 показывают наши студийные. Ребятушки, всем здравствуйте! Надеюсь, у вас жара летняя еще не полностью расплавила, а наоборот, радиоприемник пытается вас максимально охладить. Но мы стараемся. Стараемся, чтобы все прохладные вибрации наши направлялись именно в вашу сторону, и чтобы вам было все достаточно комфортно, удобно и спокойно. Да, вместе с нами. Ну и так, друзья мои, кто еще не в курсе, то сегодня. Сегодня, между прочим, уже вторник. Да, 14 июля, практически уже середина лета назревает у нас, да. А как кроме как в большом шоке, мы еще нигде не были. Да, удивительно. Друзья мои, у нас, как всегда, есть праздники, о которых мы любим напоминать вам. Если, конечно, вы о них не знали, то мы вас, естественно, просветили. Если вы в курсе, но вдруг забыли, мы вам напомнили. Мы такие, мы могём. Сегодня, 14 июля, отмечается День Смородины. Да, также сегодня еще День Хаоса и Беспорядка. Но это международный праздник, поэтому если вдруг у вас где-то там на рабочем месте, в гараже или в квартире, дома, ну, в общем, где угодно происходит День Хаоса и Беспорядка, сегодня это ваш праздник. Ну, хотя можно любой беспорядок назвать творческим, например, да, вот, потому что, ну, люди творческие, поэтому они больше расположены к такому беспорядку, потому что мысли далеко-далеко-далеко. Эх, бывает такое. Ну и, конечно, сегодня, ох, как много мы слышали об этом празднике, но никогда не знали, когда он именно. Друзья мои, именно сегодня, 14 июля, день взятия Бастилии. Представляете? Да. Любит этот праздник взрослое поколение, потому что вот как что ни повод, так день взятия Бастилии. И сразу же отмечать кидаются. Так что, уважаемые, кто любит и чтит этот праздник, я вас поздравляю. Сегодня именно этот день, когда можно действительно попраздновать день взятия Бастилии. Да. Что касаемо неофициальных праздников, более таких юмористичных, то сегодня, например, День калейдоскопа. Да. День калейдоскопа. Еще сегодня, между прочим, и День глаженных шнурков. Так что, если вдруг вы еще об этом не знали, я вам поведал. Срочно пишите к нам в Messenger Max свои сообщения, которые я буду с удовольствием озвучивать. Плюс +7 918 590 04

30 градусов тепла в городе Ростове-на-Дону. И вот еще одно очередное подтверждение, что жара абсолютно ни с кем не церемонится и никого не щадит. И вот такая новость прилетела прямо с просторов интернета, что сбежавший заключенный в Чехии сдался полиции и попросился обратно в прохладную камеру. Сбежавший из тюрьмы мужчина добровольно сдался полиции в чешском городе под названием Устье над Лабем. Вот так вот. Из-за невыносимой жаркой погоды. Произошло это рано утром, когда беглец обратился к патрульному, заявив о своем желании вернуться под стражу. Поначалу правоохранители, конечно, были в шоке, приняв его слова за шутку, но после уточнения обстоятельств, конечно, полицейские вызвали подкрепление. Проверка подтвердила слова мужчины. Он действительно находился в розыске после побега из исправительного учреждения в Германии. Так что да, друзья мои, жара не щадит абсолютно никого. Поэтому берегите себя, пейте больше водички. Ну и, конечно, не забывайте присылать нам сообщения в наш мессенджер Макса. +7 918 590 04 69. Что у нас уже поднабежало? Привет, Макса. Хочу пожелать всем отличного настроения. Леночка на связи. Леночка, тебе тоже приятного, хорошего, прохладненького настроения. Огромный привет всему Ростову, также нашей дружной компании, которая работает в ТЦ «Мегастрой». Анечка была на связи. Анечка, вашему ТЦ большущий привет. Дальше. Всем хорошего дня пожелала Алечка. Алечка, мы вам тоже желаем хорошего дня и прекрасного вечера. Поздравляем с днем варенья бобра! Саня, желаем всего, всегда быть веселым и здоровым. Он сегодня находится на пляже. На пляже, на рабочем месте. Вот это да. Это поздравление от Джеки. Ну, слушай, ну, Саня бобер на пляже. Что он там делает? Чем он там занимается? Ну, по крайней мере, я знаю, что он точно чем он будет заниматься. Это праздновать свой день рождения. Как только закончится рабочий день, рабочая смена, все. Саня приступит к празднованию своего дня рождения. Саня, мы тебя от всей души тоже поздравляем, присоединяемся. Поздравьте с днем рождения Дениса Владимировича. Денис Владимирович, поздравляем тебя с днем рождения и с прошедшим днем рыбака. День рыбака уже, по-моему, был, да, на выходных, по-моему, да. Хороший он человек, и с каждым днем он нам нравится все больше и больше. Об этом нам поведал Оленька. Оленька, ну, а чем вам так нравится? То, что он рыбак или то, что он Денис Владимирович? Поясните. Давайте еще одно поздравление. Хочу поздравить с днем рождения. Так, а ну, это дубль 2 уже от другого человека. Так понимаю, это тоже Саня, тоже бобра. В общем, Санька, ну, мы еще раз тебя поздравляем с днем рождения. Желаем тебе всего самого наилучшего. Ну и давай этот музыкальный подарочек прям для тебя. Вот «Медуза». Что-то так как раз в тему пляжа, по-любому.

0: Уважаемые выпускники 9 и 11 классов, идет набор на 2026 год в ростовский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП». Без ОГЭ и ЕГЭ, только современные профессии – компьютерная графика и дизайн, цифровой маркетинг, программирование, кибербезопасность. Специалисты по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Успей забронировать обучение, звони по телефону 310-0405. 310-0405. IT-колледж Академия ТОП. 6+.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олдхаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
6: Твои выходные начинаются в Папа Паб. 17 июля вечеринка с диджеем, любимые треки и танцы до утра. 18 июля на сцене кавер-группа «Хоботы». Максимум драйва, живой звук и самые любимые песни. И не забывайте, в Папа Паб проходят прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Папа Паб. Максима Горького, 151. Бронь столика плюс 7 988 990 1011. 18+.
7: Когда вы на тусовку собираетесь вместе, есть смысл взять в аренду чудо-кресло. А чтобы легче выбирать и не ждать гонца, ты в чудо-кресло-магазин скорее сам езжай. Здесь можно посидеть, пощупать и потрогать. Да потому что вариантов кресел очень много. Не надо покупать, бери в аренду кресло и туси. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: От топота его копыт пыль по полю летит. Макс Громов на ДФМ.

Продолжаем Party Time на 104.6 FM в городе Ростове-на-Дону. Ну и, конечно, очередная порция твоих посланий, пришедших нам в мессенджер Максу. Плюс 7-918-590-0469. Ребятушки, правильно делайте, что пишете. Я с огромнейшим удовольствием врываюсь в эти послания. Читаю просто с огромнейшим удовольствием.

Да, день почты, я так помню, что был 12 у нас июля. Здоровья, благополучия, всем их удачи и везения во всем и везде всегда. И чтобы всегда все мечты сбывались и все получалось. Будьте счастливы. Это к нам Наталья пожаловала. Наталечка, конечно, мы тоже присоединяемся. И всех работников почты с прошедшим профессиональным праздником поздравляем. Привет, поздравьте моего дядю. Дядю зовут Саша. У него сегодня, между прочим, еще и день рождения. Вот так вот. Так что, дядя Саша, поздравляем вас с вашим днем, днем вашего рождения вместе с Олегом, потому что Олег написал это послание. Так, от Ромки большущий привет любимой Алинке, люблю тебя и хорошего тебе настроения, Рома пожелал. Ромка, ну, я понимаю, что видно, так подозреваю, что Алинка бывает нечасто в хорошем настроении, поэтому ты пожелал то, что очень ей необходимо, и ты, по крайней мере, что ты от нее ждешь. Костя Бабенко, со святым праздником, днем рождения тебя, мой хороший. Так, Сашка был на связи, вот, со святым праздником, с днем рождения, святой праздник у Кости Бабенко произошел. Костенька, мы тебя тоже поздравляем. Так, самое прекрасное радио на свете, пожалуйста, передайте привет Лерке и Алиске от Вадима прилетел приветище. Девчонки, вам большущий летний пламенный привет, ну и, конечно, только самое лучшее, DFM-овская музыка для вас, девчулечки наши драгоценные, ловите.

Party Time. Ну и, конечно, друзья мои, ваши сообщения, да и вообще просто ваше хорошее настроение, которое пролетает к нам в мессенджер Макс по номеру +7 918 590 04 69. Друзья мои, если есть какие-то либо лайфхаки по поводу добычи бензина, ну, поделитесь, расскажите, потому что вот у меня, например, девушка Елена спросила: Максим, а где вы заправляетесь? Я, честно, ну, могу поделиться только тем, что, ну, так же, как и все, стою в очереди, так, минуту по, ну, где-то так, от 40 до часа, может быть, даже больше, иногда, по-разному бывает, да, ну, так, немножечко так 20 литров так себе плюхнул в бензобак, и вполне нормально, вполне чувствуешь себя комфортно. Да, бензинчика, проблема с бензинчиком нам принесла много расстройств, потому что даже в этом году из-за того, что так проблемы так складываются с бензином, даже отменили такой прекрасный автофестиваль, как Grounded на Красной Поляне. В этом году его не будет, хотя должна была быть новая локация, должны были быть вообще новые лица, куча позитива, но, к сожалению, увы и ах, из-за того, что так перебои с топливом, потому что на фестиваль Grounded едут вообще абсолютно со всей страны, и многие, естественно, сказали то, что, ну, извините, как бы мы, не факт то, что мы доедем, вот, поэтому давайте, наверное, все-таки перенесем на следующий год. И да, в этом году Grounded в Красной Поляне не будет. Да, жаль, конечно, но ничего, будем готовиться к следующему году, думаю, что в следующем году уже как-то все наладится, устаканится и будет уже более-менее спокойно. Пока что мы радуемся твоим посланиям, пришедшим к нам в наш мессенджер Макс. Номер я уже обозначил, поэтому пиши срочно. Большущий привет в Вешенскую направляется. Хотим поздравить брата Александра с днем рождения. Пожелать здоровья и всегда оставаться в крепких руках своей жены, написала Татьяна. Татьяна, ну, я так понимаю, что Александр-то очень любит свою жену, поэтому остается в ее надежных руках. Большущее спасибо вам за позитив, Оленька. Оленька, да пожалуйста, конечно. Большущее, пожалуйста. В Самарской направляется привет сейчас, да. В Самарском сейчас люди слушают, активно слушают DFM, прям на полную катушку. Наслаждаются витамином D, который получают от солнца на берегу озера. Кайфуют, слушают, кушают, выпивают. Всякие так прохладительные напитки. В общем, молодцы ребята. Правильно, позитивно проводят время. Вам, Самарская, большущий-пребольшущий привет. Макс, пожалуйста, передай привет любимому мужу Сережке от жены Виктории. Есть такое дело. Передали. Передайте, пожалуйста, привет сестре. Лилечка, хватит сидеть в телефоне. Сделай мне, пожалуйста, кофе. Это сестра Евгения написала. Да, правильно. Ну, что вы там в телефоне сидеть? Давайте уже как-то вот пообщайтесь друг с дружкой, потанцуйте, покушайте мороженого, да прогуляйтесь наконец-таки. Ну, почему? Сейчас к вечеру.

Макс, тебе огромнейший привет, а также привет всему Оксаю прилетел. Ну, конечно, почему бы и нет. Оксаю, большущий-пребольшущий привет. Ромка, и тебе тоже приветище. Привет всем таксистам.

Вовчику на пятнашке. Побольше тебе, брат, жирных клиентов, написал Александр. Я понимаю, что Александр имел в виду жирных под словом, естественно, богатых. Да, богатых, чтобы так на чай оставляли и все наличкой расплачивались, да? Понимаю, да? А не пухленьких, толстеньких. А то бедная пятнашка там не вывезет совсем абсолютно. Так, большущий привет передайте семье Калогич, также семье Хорватским, вот, и Мирошниковым, Мирошниковых, да. Всем отличного вечера, Олечка на связи. Хочу передать привет моим друзьям в город Батайск. Они сейчас находятся в кафе, отдыхают, потому что, я так понимаю, что и то ли обедают, то ли ужинают, да, как еще называется, это ланч или поздний ланч. Хорошего настроения вам и хорошей работы от Александра. Так, пожалуйста, передайте привет Артему Белому, да, от Валентина Юрьевича. Валентин Юрьевич, вам тоже большущий привет вместе с Артемом Белым. Так, большущий привет хочу передать так, да, всем загорелым. Да, в общем, так, Оксаночка написала так, ну, что-то такое интересное, но в эфире я не могу это сказать. В общем, всем загорелым мужчинам достается большущий привет от Оксаны, потому что, так, я понимаю, что Оксана сейчас на работе и в окошко наблюдает за теми мужчинами, которые работают на соседней стройке, они очень загорелые, и поэтому Оксана решила передать им привет. Да, так что, уважаемые мужчины, если вы сейчас на стройке, да, вы загорелые, сейчас слушаете DFM, обратите так внимание по сторонам, потому что где-то там находится Оксана. Она за вами наблюдает, да, так что можете слегка так поволновать Оксану мускулами, загорелыми телами, почему бы и нет. Большущий привет Александру Щербакову. Так, это, между прочим, Александр Щербаков, это мой отец. Вот так. Ну, конечно, большущий привет Александру Щербакову. Естественно, батя тебе приветище направляется. Что у нас еще есть? Привет маме Валентине Ивановне. От Аннушки прилетел привет. Любимое радио, пожалуйста, передайте привет Оксане Скалозубовой. Пускай не грустит по пустякам. Если можно, поставьте для нее какую-нибудь песню для поднятия настроения. Ну, давай для поднятия настроения у нас сейчас заготовлен проект под названием «Моя Мишель». Вот я думаю, что ну должна вот. Тем более, что песня такая классная «Малиновая, на малиновой луне». Ну, должна поднять настроение. Девочки же любят малинку, да? Вот, а малинку со сливками, да, вообще бомбяу. Вау, да. Привет, так, так, желаем всем хорошего вечера. Александр, Александр, вам тоже хорошего вечерочка. Пожалуйста, передайте привет моему брату Вячеславу Иванову от Анны Ивановой. Да и я думаю, что всей семье Ивановым большущий, большущий привет.

0: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Реклама. Дорогие мои, самые красивые люди, я вам скажу так. Счастье за деньги не купишь. А вот купить большое и удобное кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на стороне Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло». Там кресло-мешки для дома и дачи по цене от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло». Расслабляйся и почувствуй себя счастливым. «Чудо-кресло» на стороне Советов 3. И тебе будет хорошо.
2: Телефон рекламной службы ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.
3: Макс Громов.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Ребяточки мои драгоценные, будем с вами уже потихонечку прощаться, потому что время пати-тайма завершается. Поэтому финальные послания, пожалуйста, передайте привет абсолютно всем. Всем хорошего настроения. Отдельно приятный аппетит моему пижону, написала Ирина Федоровна. Ирина Федоровна, вам большущий привет тоже и вашему пижону отдельно. Привет моему любимому муженьку Олегу. Выздоравливай поскорее, я тебя очень сильно люблю. Надежда была на связи. Так, передайте, пожалуйста, привет маме Екатерине. Я очень сильно ее люблю. Удачи ей на работе. Привет, Ди. Передайте привет моей любимой мамочке Наталье, которая сейчас трудится. И поставь для нее песню про грустный дэнс. Людмила. Ну, у нас не будет грустного дэнса, но это все-таки финал. У нас будет Shine On, проект под названием Rio. Прям в самом нашем завершении. Вот прям как зажжем. Вот Shine On. Да. Так, что у нас еще? Давайте из финальных приветов. Так, привет Батайску. Вот, когда дождь в Ростове? Ну, как сообщают отдельные наши источники, что вроде, наверное, случится дождь завтра, в среду и в четверг. Да, ожидается дождливая погода. А потом вроде как будет все хорошо. Опять солнышко, опять будет тепленько и все отлично. Поздравляю свою сестричку с 14-летием. Пожелаю ей здоровья, счастья, исполнения абсолютно всех желаний. Мы, семья, ее очень сильно любим. Это была у нас Эльвирочка на связи. Ребятки, все, на этой позитивной ноте я, конечно же, откланиваюсь. Большое спасибо за приятные проведенные вот эти 57 минут. Было по-настоящему круто, весело. Еще 3 минуточки сейчас вот тоже поколбасимся. Ну, а здесь был Громов, DFM, Ростов-на-Дону. Всем любви и бобра. Пока.

0: Лето летит очень быстро. У нас уже 14 июля. Праздники, события, вот это все. Смотрим. Сегодня отмечается день рождения пенсии, ребята. Ну что ж, мне кажется, чем ближе мы к ней становимся, тем дальше мы становимся от нее, учитывая все эти законы, да. Также сегодня отмечается Всемирный день интеллектуальных игр. У нас они очень интеллектуальные, к слову. В этом части мы тоже поиграем. Еще празднуется Всемирный день косаток, шимпанзе, ну и день осведомленности об акулах. О, классный день, чтобы рассказать, что они, друзья, существуют. Всем привет, меня зовут Женя Кротов, мы здесь слушаем музыку и разыгрываем мерч, как было сказано. Готовьтесь, скоро мы к этому приступим.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: послушали музыку, переходим к подаркам, которые вы очень любите. Я уверен, что вы хотите уже побороться. Ну и вопрос на этот час у нас вот такой. Что вас больше всего раздражает в коллегах? Вот здесь вы можете высказать, если не напрямую, то хотя бы у нас на всю страну. Пишите ваши ответы в любой мессенджер по номеру 965-115-51-15. Мы выберем несколько и рандомно, случайно определим победителя из авторов этих самых сообщений. Еще раз вопрос, что вас больше всего раздражает в коллегах? Пишите.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет.
7: Тогда включаю.
9: Let's go dancing. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
14: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
15: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
3: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
4: Excuse me?
3: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
3: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
4: Да я его на машине катал.
3: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту 10%. Вернем рублями. 10%.
6: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: И вот она, опасная ситуация.
10: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
11: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день.

0: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: В кино 16 июля от создателей классики ужасов.
5: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
4: Их семья — это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
6: Категория 18+.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: И снова пришло время раздавать подарки. Но у нас была тема этого часа, что вас больше всего раздражает в коллегах. Вот здесь, я думаю, вы выговорились. Почитаем ваши сообщения. Сейчас некоторые из тех, что прислали. И выберем человека, кто получит подарок. Привет, ZFM. Больше всего раздражают люди, которые говорят, это на 5 минут, а потом пропадают на 1.5 часа. Ну что ж вам лень сделать вовремя? Напишет Олег из Самары. Есть коллега, которая очень громко включает связь, когда говорит по телефону. В итоге все это слышат, и может быть им нормально, а я не могу концентрироваться. Бесит, когда кто-то ставит пустую кружку рядом с мойкой, но не в мойку, чего так сложно донести. Еще такое есть. Всем привет, раздражают любители задавать вопрос фразой «ты сейчас не сильно занят», после этого говоришь «нет», и, конечно же, появляется чем заниматься. И еще Света нам написала из Казани: «не люблю коллег, которые приносят вкусности, а потом говорят, только это мне, зачем вообще при всех это открывать, если на глаза попалось, значит это общее». Вот тут я полностью поддерживаю. Мы сейчас выдадим подарок, друзья. Напомню, что каждый может стать победителем, ведь он определяется случайно. И повезло вот как раз Свете. Свет, мои поздравления именно для тебя. Если кто-то вкусное пронесет, будешь запивать из нашей термокружки. Ну а для остальных хочу сказать, что розыгрыши у нас проходит много, так что если вы боролись и не получилось, ну ничего, бывает, повезет в следующий раз.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Делу время по тихий час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226. 0+.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
8: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
9: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море. Аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
11: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все, и я тоже очень люблю порядок, но в моей сумке всегда бардак. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, на календаре 14 июля 2026 года, это вторник, друзья, день рождения пенсии. Отмечают сегодня. Ну, это то, до чего нам с тобой, Попов, еще, знаешь, когда...
2: Все может измениться.
1: Ой, далеко-далеко.
2: Все дальше и дальше.
1: Да. Ну, зато мы с тобой по меркам, сколько нам еще работать до пенсии, совсем молодежь. Успокаивай себя этим. Так, день смородины, праздник хаоса и беспорядка, Всемирный день интеллектуальных игр, праздник стельки сегодня, также день придумывания 27 слов на букву О. Не знаю, что это за праздник, но первое слово на букву О, которое тебе пришло в голову.
2: Ну, овощ.
1: Вы не поверите, мне почему-то ом. Ом. И вот я думаю, это про электрику или про медитацию? Что-то оттуда. Так, еще летние кузьминки. Кузьма и Демьян, женский праздник. Сегодня, вот, кстати, вместо 8 марта можно будет отмечать, если вдруг 8 марта когда-нибудь отменят. Так, и сегодня у нас день легкого труда. Мы решили обсудить с вами следующее. Что все делают легко, а вы с трудом? Такое тоже бывает. Правильно? Правильно. Я могу честно ответить, пью горячий чай. Все делают это легко, даже некоторые любят это, когда прям погорячее,
2: да.
1: А я с трудом, я всегда прошу все мне разбавлять холодной водой, потому что я как раз терпеть не могу, когда он обжигает. Вы знаете, это противное ощущение, когда язык обжег, например. Ну фу, я вот прям ненавижу ни горячий суп, ни горячий вот это вот, вообще горячее не люблю. Я люблю такое комнатное. Температура, чтобы была комфортненькая. Вот. И с трудом я смотрю телевизор.
2: А что?
1: Да, потому что отвыкла от рекламных блоков.
2: О, это да, да, да, да.
1: И включаешь иногда, да? И думаешь, боже мой, каждые 5 минут, да так долго! Непонятно, что ты смотришь. Или ты смотришь рекламу, или ты смотришь, например, кино или программу какую-то. Ну, естественно, я отношусь к тем самым обнаглевшим людям, которые ждут, когда из какой-нибудь нужной мне передачи уже все рекламные блоки вырежут и выложут куда-нибудь в интернет, где можно посмотреть это только вот если, ну, там, какие-то, ну, там тоже бывает прерывание по блокам, но...
2: Не, ну, как-то в любое время можно посмотреть, удобно, да.
1: Там две рекламы, а не, извини, 28. Поэтому я понимаю, что телевидению надо зарабатывать деньги, нам тоже надо, кстати, мы тоже рекламку любим, вот, но я вот это вот все не могу. Дмитрий.
2: У меня проблемы со шнурками, вот мне прям с трудом это дается. Я в детстве научился завязывать вот этот бантик.
1: Угу.
2: Хочется добавить какое-нибудь грубое слово, но я не буду. И все, с тех пор у меня не получается завязывать шнурки. Потом еще находить вещи, которые прям лежат на видном месте. Для меня это проблема. То есть вот если вот оно прям вот здесь вот лежит, я, естественно, сразу зову жену и говорю, где? Она говорит, подказывает прямо передо мной, вот.
1: А мне вот кажется, что это очень характеризует моих напарников, потому что Митя Кулич, который тоже работал моим напарником на месте Димы, вот он тоже вообще не умеет завязывать шнурки. То есть я выбираю сознательно себе людей, которые не могут завязать даже шнурки. Вы понимаете? То есть просто трэш.
2: Мы находим друг друга.
1: Одинаковый типаж, понимаете, притягивается. Вот в жизни все то же самое. Инфанты, одни сплошные инфанты, а я какая-то слишком ответственная тут рядом сижу. В общем, друзья, обязательно пишите, что делают все легко, а вы с трудом. У нас есть контакты.
2: Группа Радио ДФМ в социальной сети ВКонтакте. Сейчас публикуем пост, можете там накидывать свои сообщения. Ну и, конечно, номер для прямых сообщений 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организации. За 3 правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
0: On DFM.
9: DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, у нас, между прочим, стартанул первый лунный день сегодня с 12:45. Новолуние, да? Новолуние. И что это означает? Ну, значит, наступает сакральный момент тишины перед рождением нового цикла. Это время, когда Вселенная замирает, давая нам шанс начать жизнь с чистого листа. Первая фаза – это посев семян вашей судьбы на ближайший месяц. Поэтому сегодня нужно вести себя соответствующе. Ни в коем случае не надо вот ныть, не надо себя жалеть, даже если все очень фигово. Что вряд ли, потому что лето. Зимой-то, конечно, это может быть. А вот летом на улицу вышел уже полегче, правильно? Вот, но вот сегодня, если вы чувствуете упадок сил, то нужно как-то подобрать быстренько энергию. Сходите в лес, в парк, погуляйте, подышите. Если есть люди, которые оттягивают у вас энергию, вы это чувствуете, постарайтесь минимизировать с ними общение. Сегодня очень хорошо карты желаний, любые аффирмации. Вот, собственно, вся система Елены Блиновской, она, собственно, была построена на первом лунном дне. Почему? Потому что именно в этот период нужно делать вот, карты желаний, составлять какие-то правильные обряды, может быть, на исполнение желаний. Самое главное – это понять, чего вы хотите. Проблема наша не в том, что мы не знаем, как исполняются желания. Здесь уже есть какие-то техники. Ну, можете в них верить, можете не верить. Но ведь некоторым даже помолиться не о чем. Потому что человек понимает, что не знает, чего хочет.
2: Вот это проблема основная.
1: Да, он не понимает. А ведь, например, если вы ищете свою любовь, к примеру, нужно же полностью описать человека. Нужно знать, кого вы... А я не могу определиться даже, какой цвет глаз у него должен быть. И брюнет он должен быть или блондин.
2: Так вот надо решить просто для себя.
1: Очень трудно. Многообразие выбора. Трудно, понимаешь? Я знаю.
2: Можно поставить себе цель на какой-то период. Ведь мы ставим цели, достигаем их, и потом движемся дальше. То же самое здесь.
1: Самое главное – это визуализация. То есть вы должны полностью представить, как будто это с вами уже происходит, произошло. И как будто вы это вспоминаете. То есть вот, например, ваш идеальный день. Представьте себе свой идеальный день, но не так, как вы себе его представляете. Ах, было бы хорошо, если бы. А вот так, как будто бы он вчера произошел. Вот он уже случился с вами, и вы в это 100% верите. И тогда энергия, ну как говорят эзотерики, она сама будет притягивать к вам нужные события, чтобы это произошло. Ваше подсознание, минуя сознание, будет подсказывать пути реализации этой ситуации. Фигачу уже прям в рифму. Я говорю. Ну, это вот действительно так. Очень многие, например, квантовые физики, они склоняются к тому, что действительно таким образом можно изменить вектор реальности. Поэтому сегодня, засыпая, сегодня первый лунный день, очень важно, вечером, значит, я засыпаю, выбираю лучшую ветку реальности. Утром проснетесь, скажете, я проснулся в лучшей ветке реальности.
2: Запомнили?
1: Да. Я засыпаю и вхожу в новую лучшую ветку реальности. Да, и проснувшись, вы принимаете этот момент. Ну, так 3 дня поделайте, может, где-нибудь и проснетесь.

0: On DFM. Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, поговорим по теме.
1: Что все делают легко, а вам это дается с большим трудом.
0: С большим-большим трудом, вот прям с трудом. Так, какие у нас уже есть ответики?
1: Делать селфи, и вообще фотки, и вообще всякие видео. Блогеры вообще не понимают, как работают, не покладая рук, это Игорь негодует.
0: Я ненавижу фоткаться. Вообще терпеть не могу. Просто. Это самое... При том, что вроде как и неплохо даже получаюсь на этих фотках и так далее. Ну, вот это вот стоять, вот это все особенно меня раздражает, когда надо выделить какой-то день, ну, надо, потому что, понятно, у меня есть там социальные сети, и люди просят там обязательно, ну, выложить, посмотреть контент, да. И вот, когда ты выделяешь день на отдыхе, где вообще не хочется этим заниматься, надо накраситься, встать, вот это вот, все, вот это, о, боже, это просто кошмар, честно, для меня ад. Отпускать людей. Для кого-то это просто. Я могу годами прокручивать все в голове, еще просить о помощи. Странно, но для меня это гораздо тяжелее, чем решать проблему самому. Это Ромочка написал. Я тоже жену из головы кинуть никак не могу. 4 месяца уже как разошлись. Слушайте, а почему должны, кто-то должен кого-то выкидывать? Я не понимаю. Я, кстати, вот честно считаю, что ненормально, когда мы расстаемся с людьми и исключаем их окончательно. Вот если у людей все нормально с психикой, ну, то есть они не ку-ку, то вообще прекрасно, когда они остаются друзьями, могут общаться, ну, на какие-то нейтральные темы, да, и можно попросить о помощи, потому что все-таки вы какое-то там длительное время с этим человеком провели. Почему вообще вот ваша энергия, силы, которую вы дали этому человеку, ушли в трубу? Сфигали.
1: Ну, бывает, что как бы на конфликтах расстаются, поэтому ну,
0: даже если люди расстаются на конфликтах, со временем все равно, понимаете, психика человека, она так устроена, что остается все хорошее. Плохое сразу вычеркивается, ну, как не постепенно вычеркивается, и остается в сухом остатке только прекрасное. И почему бы на этом прекрасном не сохранить какие-то дружеские отношения? Ну, вот я искренне не понимаю. Для меня это нормально, когда можно дружить с людьми, с которыми ты когда-то там был в отношениях. Привет всем моим бывшим. Спасибо за подарки на день рождения. Поэтому я с вами дружу. Хорошие подарки дарят. Хорошие. Вот тут врать не буду. Мне бывшие больше подарков дарят,
1: чем близкие.
0: Чем близкие, серьезно говорю. Все так мне благодарны. И опять же повышает самооценку. Значит, человек не какаха.
1: Да я тут вроде ничего, да, сразу на себя.
0: Так, ну что?
1: Давайте играть уже в ближайшее время. В следующем выходе у нас игра называется «Есть контакт». Звоните, с вами пообщаемся и подарим наши подарки. Фирменную кружку от Радио ДФМ. Телефон 8-495-956-101-2.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской под Таганрогом» всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
2: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт», объяснять три слова, не используя однокоренные, нашей слушательницы. Кто здесь?
2: Вместе с нами Анна из города Одинцово. Анна, здравствуйте.
1: Анна, привет. Здравствуйте. Анна, вы не против, если я буду сегодня объяснять вам слова?
3: Не против.
1: Ну все, отлично. Тогда я попробую это делать. В следующую секунду. Внимание, начинаем. Подождите, сейчас я готова. Угу. Значит, вот цветная капуста... А только зеленого цвета.
3: Брокколи.
1: Есть.
2: Да.
1: У кого четыре глаза, тот похож?
3: Водолаза.
1: Правильно. Только он в единственном числе. Кто?
3: Водолаз.
1: Есть. И, значит, мы раньше, чтобы получше выглядеть, намазывались. Утром просыпаешься, вся в желтых пятнах. Вот такой фигней мазались. Думали, что солнышко заменит.
3: Ну, витамин D, но...
1: Не-не-не, это такая вот фигня. Ты пшикаешь на лицо, утром просыпаешься и уже...
3: Автозагар?
1: Есть!
2: Да, Анна, вот это да!
1: Вот это работает профессионалом!
3: Я никогда не пользовалась!

0: Там пятна жуткие. Самое главное, что в школу вот так вот иногда мы ходили. Знаешь, типа, намажешься, утром ты загорел. И думаешь, сейчас я приду, все одноклассники упадут. Сейчас я приду, все выпадут. А они реально выпадали в осадок, потому что ты приходишь вся в этих желтых пятнах, оранжевых. И все на тебя смотрят, что с тобой, ты болеешь? Ну, то есть, а ты так... А там еще, оказывается, нельзя спать с этим, ну, какое-то время.
1: Оказывается, да?
0: Вот, да. И то есть, ну, это ужас был. И руки, знаете, так еще вот это все. Руки ты размазываешь вот этим вот всем лицо, а потом можешь смыть, но это уже не работает. То есть там все, у тебя ладошки тоже уже оранжевые.
1: Да, сейчас, может быть, конечно, технологии шагнули настолько вперед, что там это все работает идеально.
0: Не, ну, конечно, когда мы в школу ходили, автозагар был так себе. А сейчас, наверное, есть что-то получше. Хотя, ну, не знаю. Так, аплодисменты.
1: Анна, поздравляем, вам остается наша фирменная кружка.
0: И, конечно, еще самое ценное, что есть у нас, 10 секунд на все приветики.
2: Большой привет моему папе, всем-всем, кто меня слышит, и вам в том числе спасибо за игру.
3: Есть контакт. Есть контакт. Реклама.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Хм.
1: Откуда берется гром?
2: Ну,
1: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Конфеты.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акцизы до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Застрахуй машину.

0: А мы сегодня выясняем следующее, друзья.
1: Что все делают легко, а вам дается с трудом?
0: Значит, вот все говорят, что легко заработать миллион, а у меня не получается. Или получается, но с трудом. Ну, что я могу сказать? Не у всех. Вообще, это должно выходить, наверное. Есть люди, которые для творчества, для каких-то других вещей созданы. Для...
1: А что у нас сейчас какая-то погоня за деньгами, да, стала?
0: Вот культ материальный.
1: Да, вот именно. Ну что вы, не всем это нужно.
0: Не всем абсолютно.
1: Не всем это нужно.
0: Абсолютно. Ну, вот. Все вокруг легко меняют смартфоны, машины, а мне жалко свои, пока нормально работают, ни за что не поменяю. Это называется консерватизм. Действительно, я вот тоже привыкаю к телефону, например, мне очень трудно менять психологически.
1: Ну да, пока совсем уже не перестанет работать или разобьется, тогда уже будет повод поменять.
0: Я меняю, когда мне говорят, ну стыдно тебе ходить с этим телефоном уже, ну это уже стыдно, это не по... Знаешь, это вот все. А я даже не понимаю, что они имеют в виду. Когда мне уже... Я делаю, например, селфи где-то в зеркале, и мне уже начинают слушатели писать, типа... Юля, почему у вас такой телефон? Что это за прикол такой? Это как-то вот у вас это как-то обосновано? Или почему вы с ним ходите? Я такая думаю, так, все, пора.
1: Звоночки пошли.
0: Да, пошли звонки. Значит, все пытаются избавиться от вредных привычек, а девушка — это такая вредная привычка, которая может сама от вас избавиться. Я не люблю фоткать свою жену. Это так муторно. А если фото не получается, придется заново. А попробуй еще не сфоткать, это же скандал. Друзья, мужчины, дорогие мои, я вам дам хороший совет. Во-первых, выясните, где у нее рабочая сторона. Всегда фотографируйте с этой рабочей стороны и чуть-чуть снизу, чтобы, соответственно, она казалась выше и стройнее. Все. И никогда не фотографируйте ее днем, особенно на пляже, потому что она просто сразу будет думать, что это она такая какая-то не такая. Никто, запомните, не будет хорошо получаться днем на пляже. Даже идеальные девушки, прям модели при дневном свете 2 часа дня, 3 часа, вот такой яркий дневной свет, они выглядят странно. Потому что там все видно, все не да, все будет видно. А вот немножечко закатное солнце, так где-то 5-6 часов вечера, когда солнце уже немножечко так краснеет. Это как фильтр, прям сразу смотрится, природный. Все лучше намного, так что вот пользуйтесь. Зайти в магазин и купить что-то одно. Вообще не могу, постоянно набираю еще кучу всего. На работе тяжко писать их задания с нуля. Очень часто пользуюсь еще готовыми версиями в интернете, но не всегда они там есть, приходится потеть, трали-вали. Не выполнять обещания. Жить на показ, фотографироваться, выкладывать фотки, ходить на экскурсии по городам, далеко уезжать в другие страны, ругать молодежь и правительство, жаловаться на цены в магазинах не могу. А все, в общем, неплохо с этим справляются. Хорошо отдыхать. Меру не всегда знаю. Вот кто-то может... Да, аккуратненько. А я аккуратненько не могу, поэтому предпочитает, видимо, совсем
1: ну,
0: нет.
1: 50 на 50, действительно, не у всех получается. И так, и так.
0: Ну, как-то вот, честно говоря, я тоже не очень понимаю. Вот они говорят, давайте на один бокальчик, да? Вот, и ты так думаешь, ну как это? Как это возможно? Это же обман. Ну, самообман. Поэтому вот это вот, давайте по одному и завтра на работу... Лучше вообще не надо, чем вот так.
1: Конечно.
0: Это странно. Просто смысл тогда в этом. Вообще, какой в этом смысл? Я его не вижу, например. То есть лучше вообще без, чем да. Напоминаем, друзья, алкоголь вредит вашему здоровью. И, конечно же, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Присоединяйтесь, если еще нет.

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове +30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до +29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
3: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
4: Ну плюс.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
6: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от Чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло – непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Super People. Это вот приветствие на моем идеальном английском. Давайте поаплодируем каждому, кто вместе с нами зажигает сегодня вечером. Здесь Дмитрий Попов.
1: Бонжорно.
0: И, конечно же, друзья, мы продолжаем обсуждать нашу тему.
1: Что все делают легко, а вам это дается с трудом?
0: С трудом. Многие с легкостью тратят кучу времени, сидя в играх, во всяких разных там социальных сетях, а мне времени на это жалко. Ну, не надо тут хвастаться, да? Не надо.
1: С трудом вот, неужели вы, правда, на ночь, когда вот ложитесь спать, вот, ну, не прокручивайте вообще совсем.
0: Они нет. Они в этот момент думают о судьбе человечества. Ну, о чем ты говоришь? Нет, конечно. Какие рилсики? Нет. Это другого уровня люди, Дима, не для твоего вот понимания.
1: Завидую.
0: Вот действительно. Молча. Ты знаешь, на самом деле, если бы мы действительно не тратили перед сном время на рилсики, а читали книгу, например, сколько бы мы прочитали уже?
1: О-о-о.
0: Вот, понимаешь, вот ты задумайся когда-нибудь об этом.
1: Да я каждый вечер об этом думаю, но что-то меня тянет наоборот к этому вот квадратнику.
0: Потому что легкий контент всегда проще потреблять, чем все остальное. Многие, так, это мы уже читали. Зарабатывать деньги легко, но много зарабатывать не очень легко. Кстати, как раз я с вами не согласна. Много зарабатывать денег, большие деньги, они всегда приходят легче, чем маленькие. Вот как раз маленькие, их с трудом приходится как-то вот действительно постараться. А большие деньги, и тут как бы жулики.
1: Подход другой, понимаете?
0: Там немного по-другому все работает. Но не будем об этом.
1: Надо.
0: Тут надо смекалку включать, смекалку. Так, еще. Женятся многие легко, а вот Паша с трудом. Очень тяжело переключаться во время многозадачности. Также с трудом могу пойти в спортзал. Ну, тут как бы, извините. Многие с трудом ходят. Я бы не сказала, что все так налегке. Так, ой, пожалуйста, хоть каждый день. Вот так вот походишь два дня подряд, потом уже встать не можешь. Да? Молочная кислота.
1: Надо перерыв.
0: С трудом выхожу на работу, просыпаюсь с трудом по утрам. С трудом могу отказаться от вредных вкусняшек, всякие чипсы, роллы, кола. Также с трудом завязываю шнурки, может, потому что пузико мешает от вредных вкусняшек. И еще с трудом вижу мир без розовых очков. Ну, это хорошо. Почему вообще нужно смотреть на мир обязательно реалистично? Не надо. Надо немножечко фантазию подключать, потому что если смотреть реалистично, все совсем нравится перестанет. А так вы представляете себе, что немножечко все краше.
1: Да,
0: например,
1: что-то игра может быть какая-то такая.
0: Компьютерная.
1: Вот, да.
0: Которую мы никак не можем пройти один уровень. Все на одном застряли и дальше никак. Но на самом деле действительно иногда кажется, что наша жизнь это как компьютерный уровень. И вот иногда нужно пройти с первого, со второго, с третьего, с четвертого раза, но пройти какой-то сложный уровень, чтобы потом выйти на следующий. А мы, друзья, выходим на тоже следующую нашу дистанцию.
1: На лунный уровень.
0: На лунный, да, и совсем скоро расскажем вам про новолуние, которое стартануло сегодня.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. В эфир Радио ДФМ приходят не просто звезды, а по-настоящему нужные люди. Профессионалы, которые дают грамотные советы и раскрывают секреты своего дела. Завтра в рубрике «Нужные люди» замруководителя Федерального центра беспилотных гражданских технологий Эдуард Шонов. Обсудим транспорт будущего, цифровые решения для городского хозяйства и не только. Не пропустите. Начало в 19.00 на Радио ДФМ. 12+.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, о том, что нам говорят сегодня астрологи. Значит, новолуние, первый лунный день. Что нельзя делать в этот день? Категорически. Бросаться в новые начинания, сломя голову. Фундамент для них еще слишком зыбок и непрочен. Поддаваться сиюминутным порывам и эмоциям. Вступать в споры и бередить старые раны. Любая ссора сегодня заберет силы, предназначенные для здоровья и вашего личного развития. Изнурять себя тяжелым трудом нельзя. Хорошо. Мне кажется, летом вообще преступление работать. Вот именно изнурять себя, знаете, трудом. Как-то все равно нас приучили за...
2: Десятилетие.
1: Да, что лето — это каникулы. И потом ты вот все годы дальнейшие пытаешься отучиться от этой мысли, что лето — каникулы. Фиг тебе, а не каникулы, да, получается? Вот хотя бы не перегружаться. А открывать кошелек для крупных трат сегодня нельзя, друзья. Энергия денег сегодня требует покоя и тишины. Так вот кто-нибудь, да, подойдет к тебе, взаймы вопросит, это энергия денег требует покоя и тишины. Загружать организм тяжелой едой и алкоголем сегодня нельзя, друзья. Ни в коем случае не употребляем. Алкоголь вредит вашему здоровью сегодня еще больше, чем обычно. Гнать от себя мысли о будущем. Игнорирование, планирование лишит вас вектора развития. Сегодня важно примагничивать к себе все то, что вы мечтаете получить в ближайшее время. Или не в ближайшее. То есть вот действительно продумывайте каждый свой шаг, каждую мелочь, которую вы хотите увидеть на своем пути. Вот о чем вы мечтаете? Сегодня по-настоящему проанализируйте этот момент и постройте свои планы. Также, что можно и нужно, как раз строить детальные планы, визуализировать мечты. Мысли, формы сегодня, правда, обретают плоть. Совершать неспешные прогулки на природе. Ну, как раз продумывать все это очень хорошо среди стихии воды, огня, земли, воздуха. Ну, то есть четырех главных стихий. Читать, медитировать, наполнять сосуд своей души светом. Очищать пространство вокруг себя. Порядок в доме привлекает в порядок мысли. Кстати, очень хорошо сегодня повыкидывать что-то ненужное. Вот если вот вдруг что-то давным-давно валяется, коробки на антресолях у кого-то еще стоят, вот эти вот, а вдруг будем продавать кофеварку, коробку положим. Вот, друзья, вот эти коробки все нафиг, потому что они сжирают ваше энергетическое поле, и они действительно мусорят ваше энергетическое поле и мешают циркулировать энергии денежной. Это еще фэн-шуй так работает. Так, заниматься любимым хобби сегодня хорошо, дарить тепло родным прекрасно, прощать обиды замечательно, готовить простую живую пищу, заглянуть внутрь себя и честный разговор с душой провести. Может быть, вы таким образом найдете истинный путь. Накапливать силы в тишине сегодня тоже очень-очень хорошо. Короче, день волшебный. Постарайтесь его не упустить и провести правильно. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: DFM. Ну, может, поболтаем здесь, а? Друзья, вы можете присылать нам свои сообщения.
1: По теме, что все делают легко, а вам дается с большим трудом.
0: Посылать на всяких, знаете, не самых лучших людей. Вот не умею. Вечно жду, что они сами свалят, а зря. Также держать язык за зубами. Какая прелесть. Вот хорошо, когда человек признается. У меня есть приятельница, которая искренне сразу же говорит: так, ребят, мне никаких секретов не рассказывать. Я не умею держать все в себе. Я скажу мужу по-любому. Муж скажет еще кому-то. В общем, секрет уже не получится.
1: Молодец.
0: Поэтому мне не надо. И, кстати, я тоже в последнее время начала понимать, что мне неинтересны чужие секреты. Во-первых, я действительно их умею держать, потому что я их сразу забываю. Мне как-то даже неинтересно это кому-то пересказывать. Но я, в принципе, не понимаю, почему я должна хранить чьи-то секреты. Зачем мне это? Вот зачем мне эта информация?
1: Ну, просто, она мне нафига. Поделиться, понимаешь? Даже не то, чтобы там, чтобы ты хранила или не хранила, чтобы ты выслушала.
0: Так я, Попов, все равно тебе все солью. Это надо понимать. То есть
1: я-то никому не скажу.
0: У кого-то есть муж, а у меня есть Попик. Я ему все равно все сливаю. Я не могу никак. И я сразу предупреждаю, если вы не хотите, чтобы знал Попов, ну, правда, на Попове действительно все заканчивается. Он действительно, он прям вообще никогда ничего не рассказывает. Мне кажется, тоже все забывает сразу. То есть, как бы, не надо мне ничего рассказывать. Потому что зачем мне это? Я чтобы сидела еще, а Димуля на меня так смотрел, говорил: а что там, да, вот так вот, вот так вот. А я сидела и говорила: нет, ничего, Димочка, в нашей, как говорится, рабочей семье так, это не работает, не так вот. Правда, Дмитрий?
1: Да, подтверждаю.
0: Вот так вот.
1: Вот поддерживать беседу с большим трудом получается у некоторых людей, написали по нашей теме. И с трудом открываю упаковки, всегда нужна помощь, даже пробки, которые просто нужно откручивать, или нарезку колбасную в пачке, вообще открыть не могу.
0: Значит, не умею делать морду кирпичом. Ну, это надо.
1: Это надо уметь.
0: Это называется интеллигентность. А это так и выглядит, да, дорогие друзья. Это когда вам хамят открыто. Знаете, такой базарный такой вот стоит гул. А вы при этом морда кирпичом. То есть вообще не, как будто бы это не про вас.
1: Представляете себе что-нибудь, думайте о чем-нибудь.
0: Да, потому что опуститься и вот, знаете, сорваться на этот же уровень и на эту же беседу очень легко, очень легко. А вот выстоять, как будто вы действительно с достоинством. Тут главное, понимаете, тут главное смотреть на человека, как на какаху. То есть тут взгляд важен. Потому что если вы будете стоять вот так вот глазками хлопать, то вы додик. Ну, то есть человек, которого можно вот так вот облить какахами, и, соответственно, вы ничего не скажете. Это, с одной стороны, тоже интеллигентно выглядит, но с другой стороны это выглядит, как будто бы вы не можете за себя постоять.
1: Да, тут достоинство.
0: Да, а вот тут, значит, выпрямляем плечи, грудь вперед, угу. Нос вверх. Вот так смотрите, и вот как на мусор в парадной. Вот так вот просто. Типа, боже, опять это быдло в бизнес-классе. Вот так должно выглядеть, если вам вдруг кто-то хамит. Вот, все. Дальше у нас игра.
1: Да, будем проверять вашу интуицию. Звоните прямо сейчас 8-495-956-1012.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshavto.ru и в салонах 16+.
8: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
11: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
12: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
13: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
14: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
15: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Практика.
1: Камон, супер пипл. Прямо сейчас мы поиграем методом тыка, будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Свое желание проверить интуицию высказала Юлия из Воронежа. Юля, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Мы рады вас приветствовать, Юленька. Кстати, Дмитрий, вы можете загадать желание, потому что вы в данный момент между двумя Юлями.
2: Что там все вообще, все, кто сейчас слушает радио Дежавю?
1: Да, все могут загадать желание. А мы, соответственно, перейдем к нашим баранам и будем задавать вопросы. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Вы готовы?
3: Да.
1: На старт. Внимание, поехали. Правда, что мед производят только пчелы?
3: Да.
1: Правда, что у собак черно-белое зрение?
3: Да.
1: Правда, что Берингов пролив – это пролив между Европой и Азией?
3: Нет.
1: Правда, что у рыбы меч нет зубов?
3: Да.
1: Правда, что навозник белый – это название съедобного грибочка?
3: Нет.
1: Чего?
3: Да.
1: Да, отлично. Как раз вот мы, собственно, рады поаплодировать ответом.
2: Да, успели ответить на все 5 вопросов, Юля.
1: И выясним, что у нас с интуицией.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Обожаю людей, которые умеют вовремя переобуться, понимаешь?
2: Юля, на вас муж кричит дома.
1: Почему? Почему?
2: Почему? Да, сразу ответ.
1: Сразу нет.
2: Да, все, сразу нет.
1: Да. Итак, какие были ответы? Правда, что мед производят только пчелы? Нет. Правда, что у собак черно-белое зрение? Нет. Правда, что Берингов пролив – это пролив между Европой и Азией? Нет. Правда, что у рыбы меч нет зубов? Да. И правда, что навозник белый – это название съедобного гриба? Нет. Ой, да.
2: Юля, молодец, поздравляем. Вы получаете от нас фирменную кружку.
1: И, конечно, 10 секунд на все приветы.
3: Я бы в первую очередь хотела передать привет Юле и Дмитрию вам.
1: Спасибо.
3: Каждое утро я ездила раньше на работу и слушала вас. Сейчас там немножко другое шоу, но вот приходится теперь вас вечером слушать, когда я еду с работы. Вы, как всегда, поднимаете настроение своим позитивом, крутыми, классными эфирами. Так держать. Вот только вечером и только вы.
2: Спасибо.
1: Спасибо, боже, спасибо. Как приятно. А кому еще лично приветы?
3: Ну, меня никто не слушает. Муж там меня дома ждет с работы, поэтому... Ну, ему тоже привет.
2: Невидимый.
1: Правильно, пусть он чувствует. Не обязательно слышать, важно чувствовать.

0: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
1: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
2: Ленту!
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играют вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
6: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум. В

0: Сейчас несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. 70% людей не любят свой голос, между прочим. В Японии за оскорбление в интернете можно сесть в тюрьму на 1 год. Написал гадость. До свидули. Эйнштейн никогда не носил носки. Видимо, принципиально. Первые очки были изобретены в Италии в 1284 году. Только 1% людей на Земле могут полностью скрывать свои эмоции. У пауков очень слабая нервная система. Они могут умереть от страха. Представляете, паук вас увидел и сразу помер. Как-то, вот, честно говоря, не хочется быть таким страшным.
1: От вашего крика.
0: Хуже только крысы. Я тут недавно выяснила, что они умеют смеяться. Представляете, вы так нарядились красиво, так все, так выглядите шикарно. Заходите в подъезд, а там над вами даже крысы ржут. Яркие сюжетные сны – один из признаков шизофрении. Боже, какой кошмар. У меня как раз яркие сюжетные. Сыр, по мнению большинства населения планеты, самое вкусное блюдо. В Португалии есть светофоры, которые зажигаются на которых зажигается красный, если вы превышаете скорость. У дельфинов, косаток и кашалотов нет обоняния. И еще любая жидкость на Марсе закипает и испаряется. Танцы снижают уровень стресса, а температура мозга может повыситься от бессонницы. Женский пол лучше переносит и чувствует холод, чем мужчина. С этим не согласна, потому что мне кажется, что... Как-то все люди...
1: Независимо от пола.
0: Независимо от пола, все-таки любят, когда потеплее. Чуть-чуть.
1: И водичка морская.
0: Да, рядом. Вот это точно совершенно. Ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку и выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: on DFM. DFM.
1: Бомбим финалочку, друзья. Долго думали, кому же сегодня отдать подарок. Но последнее сообщение зачитаем прямо сейчас по теме.
2: Что все делают легко, а вам дается с трудом?
1: Считают деньги. Не могу. Очень трудно считаю деньги. Люблю, когда это делает кто-то за меня, поэтому у меня есть бухгалтер. Так, не умею людям хамить. Совершенно. Не получаю от этого никакого удовольствия. Потом очень долго себя корю, даже если сказала какое-то одно единственное плохое слово. Не умею и не люблю покупать что-либо на маркетплейсах.
2: Знаешь,
1: есть такие люди, оказывается.
2: Главное начать. Потом остановить сложно.
1: Не умею водить машину. При этом училась и сдавала на права, но все равно не мое это, не мое.
2: Ждать вообще не получается. Не могу ни в очереди стоять, ни ждать кого-нибудь, когда кто-нибудь опаздывает. Поэтому всегда опаздываю сама.
1: Я не умею восхищаться чему-либо, если мне это не нравится. Вот делать вид, что все прекрасно, когда все не очень, лицемерить, это точно совершенно не мое. А большинство спокойно совершенно скажут, что ты красавец, если выглядишь, честно говоря, очень не очень.
2: А вот хотите неприятное сообщение?
1: Да.
2: Алексей пишет, потолстеть. Хотя бы 5 килограмм прибавить, но никак, как бы не ел ничего, всякую даже вот вообще, ну никак не прилипает.
1: Вот Алексей, как раз Алексей. Елена нам пишет, я не умею съесть 2 кусочка пиццы. Вот остальные легко, 2 кусочка и достаточно. А мне пока вся пицца не достанется, я не успокоюсь, ни в коем случае. Все как-то легко готовят, по крайней мере в моем окружении делают это классно, виртуозно, хвастаются рецептами. А я, знаете, даже яичницу готовлю с трудом. С огромным трудом. Поэтому близкие даже перестали меня об этом просить и делают все сами. Зато мой ребенок, ему 9 лет, уже сам сырники по утрам фигачит. Вот как.
2: Молодец. Делегировала.
1: Жизнь, понимаете, заставила человека. Так, ну что, у нас сегодня очень много в Максе писал человек с ником Панда. Очень много. И тут с трудом выпроваживаю гостей, с трудом храню то, что есть, потом жалею, когда потеряю, с трудом стою в очереди, планирую отпуск тоже с трудом, почему всегда получается спонтанно, с трудом коплю деньги, всегда на что-то не хватает, с трудом концентрируюсь на новом, с трудом запоминаю, что говорит моя жена, с трудом вижу мир без розовых очков. И тут еще очень много сообщений, которые мы зачитывали. Давайте поаплодируем Панде. Он писал, очень хочу выиграть кружку. Действительно старался по-настоящему. Поэтому отдаем. А, кстати, даже не знаю, Панда, может, это девушка.
2: Ну
1: мы
2: нет,
1: не
2: если плохо запоминает, что говорит жена,
1: точно,
2: значит,
1: все,
2: точно.
1: Все, да, правильно. Так, ну что, друзья, конечно, мы желаем вам прекрасного новолуния. Не забудьте сегодня помечтать, пофантазировать, представить свое идеальное будущее. И пусть оно будет именно таким, каким захотите видеть его вы. Всем пока!
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластины, окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю. Let's go dancing. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот.
4: Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
8: Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
3: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
4: Наша традиция уже.
3: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
4: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
0: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
0: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM. Радио DFM.

0: реклама.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
0: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс. Бигл. Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве час. Radio DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.